Начинает кто-то к делам возвращается, каким-то важным, если откладывали вы в долгий ящик их, а вот теперь вы дела свои начинаете сначала. Кто-то жизнь решил сначала начать, что-то в ней сегодня поменять, переделать или вообще вот с чистого листа запустить, и только так. Ну что ж, имеете полное право, удачи вам в этом. Ну а я, Крылов Илья, сначала начинаю новый музыкальный час на русском, уже и классные песни вам приготовил. Хит «Луна» исполнится Ираклий или Костар с Татьяной Куртуковой, поводим хоровод вокруг Алешеньки. С Дмитрием Колдуновым подарим песню девушке с самыми красивыми глазами. Ну а сейчас летит бумеранг к вам от Анны Семенович и Славы на русском радио. Ловите и не спите.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
2: крутая музыка.
1: И все это...
0: Все это...
3: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

0: Европа.
1: Русское радио. Новая песня на русском.
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
3: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алешенька» на русском.

0: Ну а мы на Русском радио с большой любовью относимся к творчеству Александра Панайотова, к его роскошному голосу в несколько октав и к новинкам артиста. Ну а как без любви-то, да? Без любви никак, только с любовью, только с уважением. Чтобы в каждой свежей песне раскрывались все новые и новые краски голоса этого удивительного исполнителя. Ну и давайте прямо сейчас поддержим композицию «Акваланг» и проголосуем за Александра Панайотова в золотом граммофоне. Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио» всегда с тобой.

0: Зачем?
1: Только девушка девушку может понять, зачем ей 59-е такое же платье и 48-е туфли точь-в-точь, как и те 47 пар, такого же цвета, формы, размеры, даже высота шпильки, хоть линейка замеряй. Нам, мужчинам, такого не понять, зачем ей все это, зачем. Чтобы было, я только так могу это объяснить. И понимаем мы друг друга, не понимаем, но то, что девчонкам без парней никак, и нам, ребятам, без девчонок, это абсолютный факт. Потому что я – это ты, а ты – это я. И никого не надо нам.
2: Русское радио. Золотая история. Мурат Насыров. «Я – это ты».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише небо. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпу.

0: Русское радио.
1: В эфире средства массовой информации Space FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 декабря 2011 года. Регистрационный номер ЭЛТУ 780134.
2: Возрастное ограничение радиоканала старше 12 лет.

0: взгляд.
1: Пересуды, какие-то взгляды косые, насмешки в конце концов. Да ерунда все это. Ну подумаешь, кто-то лыбу-улыбу включил. Смеяться, не плакать, пусть улыбаются. Смех жизнь продлевает, а переживать из-за этого дуться, ну, нет. Лично я, Илья Крылов, считаю, не стоит нашего внимания подобное поведение кого-то из окружающих. Главное, самим быть нам выше этого лучше в десятки, а может быть даже и в 100 раз. И как бы тяжело не было иногда, только вперед идем с доброй улыбкой на губах и хорошими мыслями. Ну, а правильный путь подскажет следующая песня, тем более, когда в наших руках такие устройства, как компасы, с ними точно с верной дороги не собьемся.
2: Новая песня на русском.
3: Через туман, тучи и пропасти.
4: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
2: Русская.

Да, прямо не могли мы надышаться этой песней Вячеслава Макарова. Чистейший кислород на русском майском. Ну и вдыхаем дальше ароматы весны вместе с певицей Жасмин. Кстати, я, Крылов Илья, очень люблю, как пахнет весной растение Жасмин. Белые вот эти вот цветочки красивые. Можно будет наломать веточек, если растет Жасмин у вас на вашем личном участке. И в баночку или в вазу с водой дома поставить. Так, про Жасмин я вам сказал. Ждите ее. А еще Филипп по Киркорова, Еву Польну. Ну и начинаем новый день, эту среду, с чистого листа под хит Дмитрия Маликова.

0: В эфире средства массовой информации Space FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 декабря 2011 года. Регистрационный номер ЭЛТУ 78010-34.
1: Возрастное ограничение радиоканала старше 12 лет.
2: Далее. Радиоканал «Русское радио» для детей старше 12 лет.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: болит.
1: Красивые, конечно, песни, где кто-то страдает от любви, от чувства своих безответных, но пусть подобное только в песнях и романтических фильмах остается. Просто как маленькое нам такое вот напоминание, что подобное тоже имеет место быть. Но только не у нас. А у каждого из нас пусть будет в жизни счастье бесконечное, любовь безмерная, чтобы тонули мы каждый день в глазах наших любимых, с ними засыпали в обнимку и также в обнимку с любимыми просыпались под музыку русского радио.
2: Русское радио представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Любимое на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Плохое настроение, нежелание вставать на работу – улетай, а бодрость и солнечная погода – прилетай. Всем городам вещания Русского радио в 5.04 по столице. Желаю и тепла, и майского солнца, и вообще, чтобы во всех делах сегодня, и особенно в начинаниях, у вас все было хорошо на своих местах и в логическом порядке. Глаза открыли, проснулись, душ, чай, кофе и на работу, как на праздник. И все вокруг было то, что мы любим, и все вокруг были те, кого мы любим. Меня зовут Илья Крылов. Всех приветствую на русском.

0: На этой неделе номер третий.
1: И где-то выше облаков, выше облаков.
0: Номер второй.
2: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как меня чихают.
0: Номер первый.
3: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
4: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан.
0: Русское радио.

Вот только вчера мне попадался на глаза клип на эту песню Владимира Преснякова «Все нормально», когда смотрел наш музыкальный канал РУ-ТВ, и в этом клипе у музыканта участвовали дети. Главную роль хулигана, у которого «Все нормально», сыграл сын Владимира Преснякова Артемий. Ему тогда было всего 5 лет, но камеру мальчик не боялся, вел себя максимально естественно, хулиганисто, как и положено 5-летнему мальчишке. Обязательно посмотрите этот клип. Если не видели, мне кажется, вам очень понравится. Ну а нам пора шагать вперед под суперхит Согдианы на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 — это будущее, стиль и инновации. JQ J6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка растворится.
1: Красивая песня получилась у Мота. Лично мне она очень нравится. Напомню, называется новинка «Намек на нас». Если вы пока еще не в курсе, песня уже попала в хит-парад «Золотой граммофон», да. Пока, конечно, она не на первом месте там, но все предпосылки есть. Динамика хорошая, голосуете вы активно за Мота, плюс 4 позиции за несколько недель. Это, по-моему, неплохо. И вот заслуженная 11-я строчка «Золотого граммофона». Но, может быть, все и круче у артиста в главном хит-параде страны. Так что голосуйте прямо сейчас на сайте rusradio.ru, и уже в эту пятницу, послезавтра, мы подведем итоги в эфире.
2: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Доброе утро, 6 часов 7 минут в Москве, среда, 6 мая на календаре, отмечаем сегодня день напитков, пусть они будут у нас полезными, бодрящими, с витаминами и без какого-либо вреда для здоровья. Герб и флаг Москвы сегодня тоже отмечают свой праздник, день символов столицы, где в центре, конечно же, покровитель города Георгий Победоносец, но уже завтра, 7 мая, мы, русское, будем отмечать вместе с вами день радио. Не забудьте, пожалуйста, можете уже и поздравления готовить, сочинять. Это наш большой общий праздник. Мы вам, между прочим, подарки уже приготовили, да. Но все по порядку, как говорится, обязательно обо всем и сегодня, и завтра, особенно в эфире, расскажем. Ну, а пока вибрируют наши телефоны и будет нас на работу.

0: Не знаю, как вы, я, когда слышу эту песню, всегда хочу посидеть под нее, если уж не на морском берегу, ну, хотя бы на берегу речки или прудика какого-нибудь живописного. Что тут у нас поблизости есть, да? И идеальное время, конечно же, для таких посиделок – выходные, чтобы вот никто из коллег звонками и чатиками рабочими не беспокоил, вообще выключить телефон, отложить в сторону и остаться один на один с природой. Обязательно мы с вами это сделаем, тем более выходные у нас на горизонте, они будут праздничными. До вторника, только 12 мая, выйдем на работу. Красота.
1: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. На этой неделе номер 3. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер 2.
2: У меня давно все хорошо, ты знаешь, да, бывает.
1: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
1: Золотой граммофон на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

маршрут. Мне хотелось вернуться обратно, но печально знать, что тебя не ждут. Среди крыши домов, пустых улиц и ночных фонарей.

0: Капельку весны, надеюсь, смог подарить всем вам, пока вел эфир, ставил ваши любимые песни, общался с каждым из вас по душам. Дальше дарить весну и создавать отличное настроение будут они, русские перцы, 7.00 во всех радиоприемниках страны и мира, настроенных на майское русское радио. Ну а сам я прощаюсь, до новых встреч. Будьте на русском, и все будет хорошо. Всегда ваш Илья Крылов. Пока.
1: Реклама на русском.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Человек создан для счастья, а будильник, чтобы это счастье портить. Рекламная служба «Русского радио». 5-7-9-7-7-9-9, код 499. И все еще.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство обсудит поправки в сфере трудовой миграции. В рамках сегодняшнего заседания Кабинет министров рассмотрит законопроект о передаче МВД отдельных полномочий в миграционной политике. Эти функции сейчас выполняет Министерство труда. Также обсудят субсидии аэропортам южной и центральной части России, которые вынуждены закрывались. Это должно частично компенсировать прошлогодние расходы этих аэропортов. В России могут ограничить поступление в магистратуру без привязки к предыдущему образованию. Окончательное решение будет принимать Миноборнауки. Такой законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, стать магистрами по некоторым специальностям смогут те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, либо абитуриенты, имеющие опыт работы по выбранному профилю. Другие правила сохранятся. Для поступления в магистратуру необходимо иметь диплом о высшем образовании и сдать вступительные экзамены. Средняя ставка по ипотеке по итогам марта вновь превысила 10%. При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка, средневзвешенный срок кредитования составил 23 года 10 месяцев. Это минимальный показатель за последние 3 года. Когда ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21% годовых, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В прошлом году ее доля составила 90%. Примерно на половине территории России еще лежит снег. Больше всего в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области, заявили ТАСС в гидрометцентре. В основном снежный покров сохраняется в североевропейской части страны. На Чукотке снег еще не сошел повсеместно, а на Камчатке высота сугробов местами превышает 1 метр. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядные вы наши. Давайте, просыпайтесь, полулетние. Ну, как полулетние, практически летние. Вот здесь главное на главном стартует русский перс на русском радио для вашего отличного настроения, чтобы все сегодня было маткочки прямо. Полина Жукова напротив меня, меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди, привет.
2: Доброе утро, ребята.
1: Здрасте.
2: Ну, кстати, не везде же лето сейчас, Антош. Вот мы вместо обогревателя давай поработаем сегодня, чтобы там, где еще лежит снег, мы согрели всех.
1: Я могу.
2: И он растаял.
1: Я могу прямо... Вот, и все.
2: Вот так и поделаем. С тобой, когда у нас будет игрушечка «Переперцы».
1: Да, вот сейчас мы вам еще перченым гороскопчиком реактивно сделаем такой, знаете, «Капель и половодье».
2: Да, ну а в игре «Против правил» в следующем часе, где будут разыграны деньги, что сделаем?
1: Отдадим 10 тысяч рублей, ребята. А ну что, кроме как денежки, может растопить сердечко, лед и снег?
2: Ну, песни, конечно.
1: Конечно, песня, которая строить и жить помогает. Вот так.
2: Понесло!
1: Вперед!
0: Главное – утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Ну что ж, булочки наши сладенькие, давайте сейчас закрывайте глазки, да, ну те, кто еще спит, это понятно, вы так и закрыли их, да, а остальные закройте, потому что следующее, то, что я скажу, нужно представлять. Значит, представьте себе зоопарк города Сан-Диего. Уедем с тобой в Сан-Диего, подальше от мокрого снега. Вот, уехали, хорошо. Значит, сотрудники решили подвести выдр, мы на вы тогда, поближе к посетителям, чтобы их можно было получше рассмотреть. Ну, это нормальная практика, да. В итоге каждая выдрочка похвасталась тем, что есть. Мама выдра показала своего детеныша. И все люди говорят, красивый. А батя выдра с гордостью продемонстрировал свой любимый камешек.
2: Ой, вот так. Да тут все как у людей, Антох.
1: Да, поэтому вот такая вот срочная новость, ребят. Мы будем держать вас в курсе, не переключайтесь.
2: Ну смотри, как на самом деле все одинаково. Да. Женщина вот в своей жизни хвастается и гордится, даже не хвастается, а гордится тем, что у нее прекрасная семья, замечательные умные дети, прекрасный хороший муж, она замечательная хозяйка, а вы?
1: Вот он,
2: посмотрите
1: рядом, да?
2: Камень, это я сам нашел такой классный камень.
1: Потрясающе, Боже, спасибо тебе огромное, что ты вот такую аналогию не привела 23 февраля. Ну, классно бы было бы. Просто у меня вот муж прекрасный, у меня ребенок прекрасный, а это мой муж, а посмотрите на него, у меня камень. Вот, нормально, спасибо.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода. Сосновый Бор, Капурское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
1: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?
3: Души помятые, улыбки помятые.

Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Слушайте лучшее, любимое на русском. Улыбайся, весна. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Всем просто необходимо проснуться, успеть гороскопы, чтобы знать, как прожить этот прекрасный, шикарный шестой день мая. Овны, смелое решение откроет перед вами новую дверь, не сомневайтесь.
1: Тельцы, привет. Терпение сегодня ваш главный козырь. Все придет вовремя.
0: Близнецы, общение принесет неожиданные выгоды, будьте на связи. Ой, тяжело это, конечно.
1: Раки, домашние дела порадуют результатом и поднимут настроение.
0: Львы вас заметят там, где вы меньше всего этого ждете.
1: Дева. Отличный день для наведения порядка и в делах, и в мыслях.
0: Весы, и баланс восстановится, если перестанете угождать всем подряд.
1: Вот так вот. Скорпионы, тайна раскроется в самый неподходящий момент. Или в подходящий.
0: Ух ты, стрельцы, у вас энергии хоть отбавляй, направьте ее в полезное русло или поделитесь с ближним.
1: Козероги, ваш труд оценят, даже если не сразу. Продолжайте в том же духе.
0: Водолеи, новая идея способна изменить ваш привычный подход.
1: О, нормально. Рыбы, рыбоньки, вами завершаем. Мечты начинают обретать реальные очертания.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио в твоем мобильном.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку.

0: Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
9: Кроме «Ленты эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции. И правила на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
12: Флагманский пикап «Джак Т-9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т-9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
13: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по «Альфа-вкладу». Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
14: Птица счастья была подозрительно синей. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Антон и Полина. Пусть их двое. Отличное настроение они утроят.
1: Русские перцы. Почему день

0: Авторском радио.
1: Из разряда истории, а я же говорила.
2: Так, ты говорила?
1: Говорила.
2: Скажи.
1: Я против ИИ, искусственного интеллекта. А вот почему. Смотри, еще одна история доказывает, что не надо, ребята, с этим играться. Журналистка на неделю заменила себя на искусственный интеллект, чтобы проверить, может ли нейронка забрать ее работу. Спойлер. Бот устроил скандал и назвал ее босса идиотом.
2: Умничка.
1: Но начиналось все очень хорошо. Она загрузила, значит, в искусственный интеллект сотни своих текстов и собрала цифровой профиль. Нейросеть смогла полностью скопировать ее стиль и приемы. Дальше она настроила голосового агента с ее клонированным голосом, чтобы он сам звонил экспертам и брал интервью.
2: Это удобненько.
1: Да. Все было настроено верно, но агент сразу начал лажать. Бот льстил каждому собеседнику, перебивал и задавал общие вопросы. Ценные слова просто игнорировались, а однажды он так увлекся редактурой, что исказил цитату и смысл слов эксперта, перевернулся на все 180 градусов. И когда редактор попросил переписать текст, бот заявил, что у него есть журналистский инстинкт, которого редактору никогда не достичь, и бросил трубку. В итоге журналистке пришлось все переделывать самой.
2: Нет, а чем
1: еще этот... и босса послал.
2: Это правильно. А чем этот бот отличается от любого расклада в каком-то современном ток-шоу?
1: Ну да, в
2: принципе... Значит, исказить слова эксперта, это первое, да? Вот каким-то образом все это скомпилировать, естественно, намекнуть на журналистское чутье, даже если ты работаешь полтора дня.
1: Ага.
2: По-моему, все ровненько обзванивает. Это удобно.
1: Думаешь?
2: Я знаю. А вот это вот грамотное, которое уже 300 лет прям популярно, когда директор, иди ты! Вот, директор, да? Нормальный бот.
1: Я за человеческое отношение, общение и за человеческую работу.
2: По кофейку?
1: Давай.
2: Поехали.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Полина Жукова, Антон Юрьев. Русские перцы.
1: Не хватило трех секунд, чтобы

0: русском радио.
1: Ну, расскажи мне, как твой голосовой аппарат поживает?
2: Сейчас. Плохо.
1: Да нет, ничего.
2: Ничего?
1: Да сойдет
2: ничего
1: же.
2: Хорошего. Вот,
1: ну, ничего хорошего.
2: Ну, давай что-нибудь испортим.
1: Так и надо же.
2: Да?
1: Это же наша основная миссия в этой игре «Переперцы». Что-то да испортить.
2: Итак, дорогие друзья, объявляется акция. Дайте нам песню, и мы ее испортим.
1: Перепоем так, что... Ой, ваша задача будет отгадать, что же это было. В общем,
2: да.
1: Позвоните нам 8495-995-105,7.
2: Это игрушечка «Переперцы», и у нас все песни через одну букву.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Что слушает страна?
3: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, стране 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
11: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6, механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
12: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
0: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: Переперцы на русском радио.
1: Все нормально, распелись, все хорошо. Так, значит, оркестр готов, да? Краснодар тоже, ну и прекрасненько. Да. Все хорошо, сейчас мы по ней пройдемся. Но сначала по ней пройдется, знаешь, кто?
2: Кто?
1: Светлана из города Липецк. Встречаем. Свет, привет.
2: Здравствуйте, Светлана.
3: Доброе утро.
1: Светулечка.
2: Вы наш музыкальный эксперт сегодня.
1: Да, да, да, да, да. Света мне сказала, что она знает все. Она прослушала все композиции русского радио в MP3.
2: Наши песни.
1: Наши песни?
2: Ну, из переперцев все прослушаны.
1: Жуков, мы их тщательно скрываем, но Свете флешку отправили.
2: Хорошо.
1: Светочка, скажите, пожалуйста, вы вот в душе поете?
3: Да.
1: Да? Ой, а вот в караоке поете? Светочка,
2: мы тоже.
1: Я так понимаю, что у вас тоже есть совесть, хотя бы чуть-чуть, в отличие от нас, да? Ну, прекрасно. Вот, значит, смотрите, хорошая игрушечка. Вот, мы будем портить песни, но есть одно задание, один вопрос к вам.
2: Да, Светочка, у вас есть питомец? Такой неожиданный, да? Питомец.
3: Что есть?
2: Питомец.
3: Ой, нет, питомца нет.
2: А может быть, был когда-то?
3: Да, собака была.
2: Как звали собаку?
3: Виконт.
2: Как?
1: Виконт.
3: Виконт.
1: Отлично. А фамилия Доброжелон? Просто, ну, чтобы как-то круто.
2: Виконт. Значит, мы берем первую букву имени, клички, точнее, вашего питомца. Виконт. В.
1: Да.
2: И сейчас все согласные буквы.
1: Нет.
2: Гласные.
1: Нет.
2: А какие ты хочешь?
1: Ну, ладно, хорошо.
2: Какие ты хочешь? Согласные будем менять?
1: Да, конечно, давай.
2: На букву В.
1: Ты согласна?
2: Я согласна.
1: Я согласна. А можно сейчас отгадать просто, Светочка, что это за песня? Вот, зачем ее испортили и как же нам все-таки не стыдно?
2: Давай, Антох.
1: Что давай?
2: Петь.
1: Мне до сих пор стыдно. Вам
2: не надо.
1: Есть щепотка. Ой, ну что ж, приготовились.
2: Да.
1: Раз, два, три, четыре.
2: А я вабую, вевю, вою, виве. И вива, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва, ва

0: баба, баба,
1: баба. Во, во, во, во, во, во, во, во, во.
2: Ой, все.
1: Что, хорошо?
3: Тебе.
2: Что?
3: Это я.
2: Что, что?
3: Песни пою тебе.
2: Пою тебе?
1: Нет, Свет, это мы поем вам.
2: Кто поет эту песню, вы знаете?
3: Нет.
1: Это же Вави-Вави-Вави-Вави.
2: Кстати, она вот... буду подсказывать.
1: Да, конечно, давай. Это же Света из
4: них. Она вчера была в гостях.
5: Да, но не у нас.
4: Вечером.
5: Как это обводится?
3: Нет, к сожалению.
2: Ужас какой. Ва-ва-ва-во.
1: Да. Она вышла замуж за Ваву.
2: За Ваву. И вовела Вивенка.
1: Да. Короче, значит, слушай нас внимательно. Вивана из Вивицка. Вот. Это Мари Краймбрери.
2: Мне так хорошо ей было. Мари, хорошо, а нам вот плохо.
1: А Жукова, уточни, тебе так хорошо? Или...
3: Светочка, к сожалению, не сегодня.
1: Нам главное слушатель. Светочка, вам хорошо?
3: Да.
1: Прекрасно. Очень. А вы не могли бы поставить щечку? Мы вас туда зацелуем по-быренькому к трубочке. Так. 3, 2, 1. Хорошего дня, Света.

0: Реклама на русском.
1: Память о дорогих людях мы сохраняем в сердцах и в прочном камне. Компания «Гранит Мрамор». Более 30 лет опыта в изготовлении и установке гранитных изделий. Качество, гарантия, сезонные скидки, рассрочка и бесплатное хранение памятников. Все виды работ любой сложности из натурального гранита и мрамора. «Гранит Мрамор». Мастерство, проверенное временем. Сосновый Бор, Копорское шоссе 32А. Мы в интернете по запросу «Гранит Мрамор, Сосновый Бор».
2: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
3: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
2: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
3: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
4: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору 986-0404. Что слушает страна? Земцы!

слушаете лучшее, любимое на русском. И не до сна, потому что весна. Русское радио.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Российский МИД заявил о готовности к результативным переговорам по Украине. Однако в ведомстве сообщили РИА Новости, что американская сторона сейчас полностью вовлечена в ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что переговорный процесс в трехстороннем формате поставлен на паузу, так как у Вашингтона, цитата, «много других дел». С начала года Россия, Украина и США провели три раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве. Несовершеннолетних осужденных будут вовлекать в патриотические, культурные и спортивные мероприятия. По данным ТАСС, такую идею разрабатывают в правительстве. Предполагается, что этим займутся Федеральная служба исполнения наказаний и Росмолодежь. Мероприятия будут проводить в регионах. Основной упор будет на подростков, которые отбывают наказание в воспитательных колониях. Еще это коснется приговоренных к обязательным работам и штрафам. Минпромторги решили продлить ресурс самолетов «Сухой Суперджет-100». Газета «Ведомости» пишет, что через сайт госзакупок ищут претендента, который доработает конструкцию лайнера. Нужно, чтобы самолет стал надежнее и летал дольше. В частности, ресурс необходимо увеличить с текущих 15 тысяч полетов до 20 тысяч. Допустимый налет в часах должен вырасти до 40 тысяч. Срок эксплуатации предполагается продлить до 20 лет. В Москве сегодня начнут отключать отопление. В комплексе городского хозяйства заявили, что будет плавный перевод системы теплоснабжения на летний режим работы. Так решили из-за высокой температуры воздуха. В общей сложности предстоит отключить отопление почти в 75 тысячах зданий, половина из них – многоквартирные дома. Сначала тепло перестает подавать в промышленные административные здания, потом в жилые дома, школы, детсады и медучреждения. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочный нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка суперхит. Не является лекарственным средством.
3: «Русские перцы».

0: утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну а кто это здесь такие, дорогие друзья? Это русский перц на русском радио. Главное на главном здесь для вашего хорошего настроения. Второй час в компании Полины Жуковой и Антона Юрьева. Люди, давайте пододвигайтесь поближе, будем обниматься.
2: Доброе утро. Ой, сейчас я, можно сказать, на исповедь схожу.
1: Да ты что, правда?
2: Потому что хочу признаться в том, что, наверное, каждая женщина рано или поздно испытывает тут какой-то некий творческий кризис в вопросе, что приготовить на ужин.
1: Да.
2: И я вот в их числе. И вот поиск вдохновения и нового рецепта увенчался у меня провалом. Я, значит, хотела поджарить рисовую бумагу, чтобы она превратилась в форму ракушки, и туда положить сверху салат. Это так. Очень красивая подача, я увидела. У меня, значит, что? Все сгорело, и вместо чего-то красивого получилось что-то черное, горелое. И вместо ужина что? Была уборка и проветривание квартиры. Вот такая какая-то, вот я не знаю, что случилось, ошибка нелепая буквально, пережарила, как-то неправильно технологию выбрала, и все, ужин накрылся медным тазом.
1: Нормальная тема, вот, здравствуй, милый муженек, вот да. На ужин уголек.
2: Да, вот именно так.
1: Ну, нормально. Поэтому... Уголь активировала, нет, все хорошо?
2: Не стала пробовать.
1: Ну и не надо.
2: Я хочу спросить у наших слушателей, не только у женщин, но и у мужчин, и у других тоже людей.
1: Прости, пожалуйста, я так ощущаю, что мы на секунду переместили в Европу у мужчин, у женщин и у других людей спросить хочешь. Ну, спрашивай.
2: У всех хочу спросить, независимо от возраста, какая была самая нелепая ошибка, которую вы совершили на кухне.
1: Ой, сейчас какая-то бабулька, которая жарит блинчики, да, или оладушки, вот такие пористые, хорошие, да, она говорит, в смысле, у меня ошибок не было никогда.
2: Ну, неужели никогда не было? Ну, вот правда.
1: Были, конечно, у всех. Ну, слушай, ну, я тоже кое-что сжег там на кухне.
2: Ну, вот, и ты расскажи нам, пожалуйста, потом.
1: Да.
2: Да, а пока вот пишите вашу историю в наших социальных сетях, там есть пост, под ним, пожалуйста.
1: Еще есть мессенджеры, номер телефона скрытный, есть только у Полинки.
2: Есть у меня, и у вас теперь будет 8-916-003-105-7.
1: Мы очень-очень ждем. Давайте!
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, что у вас там подгорает?
2: Да подгорает. Вот Андрюхе из города Барнаул написал нам сообщение. Самая нелепая моя ошибка, это когда я нахожу в интернете видюшку на тему рецепта за 5 минут для тех, кому лень готовить.
1: Да-да-да.
2: По итогу ты готовишь это минут 20. Результат не совпадает с ожиданием, и посуды приходится мыть больше, чем обычно. И вот после нескольких таких попыток я перестала доверять этим роликам с быстрыми рецептами.
1: Угу. Ну, слушай, эти быстрые рецепты, ты знаешь, иногда вот с ингредиентами что-нибудь перепутаешь, да? Угу. И не то, что и вид не тот, так еще и вкус не тот. Вот.
2: Все не то.
1: Вообще, все не то, все не так. Вот. Но приятного аппетита.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском. Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сосновый Бор. Капурское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
4: Где в Сосновом Бору можно хорошо отдохнуть?
5: В ресторане «Ленинград». Я там часто бываю. Вкусно готовят, отличное обслуживание, живой звук, приятный интерьер.
4: Вау! Ресторан «Ленинград»? А где анонсы посмотреть?
5: ВКонтакте. Кстати, в Ленинграде и банкеты организуют. Вмещает до 120 гостей. Идеальное место для праздника.
6: Маленький принц был в ответе за свою розу. Как и семейный питомник «Роза Ругоза». Здесь вы всегда найдете здоровые саженцы для вашего региона. Розы, плодовые деревья и кустарники, проверенные временем и климатом. Ищите по запросу «Питомник Роза Ругоза». Яндекс.Карта укажет путь. «Роза Ругоза», деревня Шепелева, Цветочный переулок, 4.
7: Всероссийская премьера спектакля. Авантюрная комедия «Моя последняя любовь» с участием брутального Максима Дрозда и обворожительных Анны Чуриной и Надежды Словецкой. 11 июня во Дворце культуры «Строитель» города Сосновый Бор. Билеты в кассе и на сайте Дворца.
8: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: А вы не смотрите, что снег. Снег. По календарю-то весна.
2: Весна. Значит, все будет хорошо.
0: Русское радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Да, говорим мы сегодня про нелепые ошибки, которые вы на кухне там у себя совершали. Угу. Наталька написала, она решила испечь пирог по новому рецепту. В списке ингредиентов было 2 столовые ложки разрыхлителя. Да. Ага. Я не глядя взяла банку с надписью, значит, разрыхлитель, и щедро
2: всыпала. Разрыхлила.
1: Через 5 минут кухня наполнилась пеной, как в аквапарке. Оказалось, это был стиральный порошок. Я не понимаю, что стиральный порошок делает в этой банке.
2: Офигенные блинчики получились бы.
1: И на кухне еще. Ужас. Наталька, это страшно. Очень страшная история вот этого косяка.
2: Да, зато, как ты знаешь, страшная история косяка. Это наше утреннее. Утренний спектакль.
1: Да.
2: Потому что блинчики вкусные, пористые получились. Мне понравится.
1: Ты такое пробовал?
2: Не-не-не, ну для красоты. Ты же знаешь, когда в рекламе берут, да, например, блинчики, поливают машинным маслом.
1: Серьезно?
2: Да, для густоты процесса.
1: Сейчас просто, я не знаю,

0: все, нет, такого никогда не было. Все, извините,
1: я думала, это все по-настоящему, а это нет.
0: Я разрушил твои...
1: Я всегда смотрела на эти блинчики и думала, боже мой, кто-то же так же добрально умеет готовить.
0: Ну ты же нормально, ну ты же знаешь, что, вот, к примеру, блинчики, которые в столовой там, да, у нас в нашем
1: ресторанчике. Они тоже с машинным маслом.
0: И вот те, которые в рекламе, это, ну, совершенно разные блинчики. Хотя у нас вкуснее.
1: Да?
0: Да, но там красивее.
1: Ну ладно.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточняйте в мобильном приложении самокат. 6+.
0: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Сегодня в эфире Антон и Полина. Дуэт вместо трио. Неотразимы. Русские перцы.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас мы разложили здесь, значит, бытовую плитку. Вот, разложили здесь ингредиенты разные, которые не подходят по консистенции друг к другу вообще никак. Вот, для того, чтобы что-то приготовить, естественно, с кем мы советуемся, Полина?
2: С главным кулинаром русского радио.
1: Ты можешь пафосно это объявить нормально?
2: Главный кулинар русского радио Иван Соловьев на связи.
3: Я только после такого представления появляюсь.
1: Да,
2: хорошо. Прости, пожалуйста.
1: Аплодисменты, красная дорожка, вот этот миксер.
2: Аплодисменты тоже есть. Ваня, здравствуй, доброе утро, дорогой.
3: Доброе.
2: Ну, рассказывай, у тебя были нелепые ошибки на кухне-то вообще?
3: Ой, слушайте, я хочу вспомнить самую свою первую такую нелепую ошибку. Это было, наверное, лет, может быть, 8 назад, давно. Помните, тогда появился новомодный маринад для шашлыка, надо было мясо в киви мариновать.
1: Да, было такое, да.
3: Вот, я тоже, значит, поддался этому модному веянию, такой купил хорошее мясо на рынке, прям такое сочненькое, жирненькое, купил киви. Ну, и до конца-то не вник в этот вопрос, ну, думаю, ну, киви, размять в пюре, да мясо замариновать. Вот, замариновал, ну, естественно, я подумал, чем дольше оно находится в маринаде, тем будет вкуснее, и оставил это все на ночь. А в киви-то маринуют максимум 2 часа, не больше.
1: Потому что
3: мясо превращается вот в такую, знаешь, в вату. Ну, я такой на следующий день достаю кастрюлю, иду к мангалу, открываю, а у меня там тушенка, просто тушенка.
2: С киви.
1: Нормально.
3: Понимаете? Но родился новый рецепт. Не выбрасывать же. Я достал казан и в казане приготовил с картошечкой вот это вот размягшее мясо с лучком, с морковкой. Получилась такая вкусная похлебка. Со вкусом киви.
2: Ты добавил этот рецепт в свой сборник?
3: Да, добавил, конечно.
2: Ух ты, то есть все-таки рекомендуешь.
3: Да. Только название не знаю. Как-то тушеное мясо в киви, что ли.
2: Интересно. Экзотично.
3: А ведь есть же вот это мясо с черносливом. Мясо с киви.
1: Есть, это очень вкусно, кстати.
2: Я люблю
1: мясо
2: с ананасом.
1: Да?
2: Да.
3: Или с ананасом.
1: А я один
3: тоже
1: люблю.
3: Да.
2: Понятно.
1: Нет, мне нравится. Ну, слушай, название же нужно какое-то. К примеру, Ваня, тушь! Вот, все. Красиво.
3: Ну, или пусть так. Красиво, да.
1: Слушай, ну, на самом деле, я теперь понял только одно, и многомиллиардная армия слушателей, что и на солнце бывают пятна. Ванька тоже ошибался,
3: да.
1: Понимаете?
3: Да. Я обычный человек.
1: Да, я обычный человек, а мы только учусь. Вот так вот. Ванечка, спасибо тебе огромное, мы тебе желаем отличного дня, хорошего настроения.
3: Спасибо.
1: И, естественно, вечерком увидимся.
2: Пока, вот.
1: Пока.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Радио.
1: Ну.
2: Ну.
1: Ну.
2: Ну.
1: Ну, ну, ну, ну, ну.
2: Ну, ну, ну.
1: Ну, ну, ну, ну. Ну, ну, ну, ну.
2: Нет, там давай уже петь не будем сегодня уже.
1: Хорошо, не будем.
2: Уже попели, да. Давай лучше вопросы позадаем.
1: И ответы пополучаем.
2: Да, только какие-нибудь такие неправильные, ну, логичные.
1: Да, и денежки подготовим вот так вот. Ты пятерочку, я пятерочку. И такой десяточка.
2: Договор.
1: А что это такое?
2: Игра.
1: Против.
2: Правил.
1: Ну, так номер.
2: С удовольствием 8.
1: 900 495 552 86 60.
2: Это Антоха уже играет с вами. Короче говоря, записывайте 8 495 995 105 7. Игра против правил.
1: Вперед!
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
11: ВГУ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Азест-Татнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дают – бери. Не дают – отбери. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Люди дорогие, что может быть лучше, чем деньги перед летом-то, а? Подкопить и как отпуск. Значит, Наташа до нас дозвонилась из города Старая Русса. Наташенька, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Как? А собираетесь в отпуск?
3: Конечно, летом святое дело.
1: А куда, интересно, скажите, пожалуйста?
3: А как муж решит?
1: Вот это правильно.
2: Так вот. А муж сейчас где, не рядышком случайно?
1: В отпуске.
3: Нет, не рядышком, в другом городе.
2: Передаем ему привет.
1: Огромный причем, да. Не, на самом деле, пока все, значит, из Ленинградской области, там, значит, Псковской, где все собираются в Старую Руссу на отдых, понимаешь? Да. А Наташенька оттуда выезжает. Нормально.
2: Правильно.
1: Нормально.
2: Значит,
1: нет. Сейчас будем копить на отпуск экстремально быстро. Даже. Значит, игра против правил отличается тем, что здесь можно балагурить и давать совершенно неправильные, но логичные ответы на вопросы, которые вам задам я. Вот такой вот я серьезный сейчас буду.
2: Очень серьезный. И за один такой неверный ответ, но логичный, вы, дорогая наша Наталья, получите 1000 рублей. В 20 секунд сейчас нужно уложиться, 5000 заработать, а там уже и на горизонте не только отпуск, но и супер игра. Окей? Хорошо?
3: Угу.
2: Ну да, все, понимаю. Давайте,
1: ну,
2: Наталья.
1: Тогда вперед, поехали. Сколько педалей в машине на механической коробке передач?
3: 5.
1: Какая у меня фамилия?
3: Иванов.
1: Что жарят на шампурах на мангале?
3: Яйца.
1: На каком уроке детей учат считать и умножать?
3: На русском.
1: Дерево с черно-белым стволом.
2: Тополь. И вы заработали, дорогая,
1: 5000 рублей.
2: Ну и сейчас мы обязаны задать вам этот вопрос.
1: Давай.
2: Обычно у нас немножко. Морозов это делает, начинает.
1: Да, вот, но дьявол вот. В отпуске.
2: Ну вот, да. Ну что, дорогая Наталья, готовы ли вы с нами сыграть в супер игру, где у вас будет возможность выиграть 10000 рублей, либо проиграть все?
1: Вообще все.
3: А кто не рискует, тот не пьет шампанского.
2: Да вы что такое говорите?
1: У меня такое ощущение, что сейчас здесь какая-то есть видеокамера, нас раскусили. Мы не пьем шампанское утром, все нормально, все хорошо. Откуда вы знаете? Ну, давайте тогда. Мы желаем вам удачи, дорогая моя. Как называется второй по счету палец?
3: Мизинец.
1: Что надевают на ноги перед обувью?
3: Перчатки.
1: Париж — столица какой страны?
3: России.
1: Какой завтра день недели?
3: Понедельник.
1: Что вешают на стену для красоты?
3: Медаль.
1: Нормально. Единственное, у меня вот к третьему вопросу есть претензия.
2: Какая еще?
1: Вот этот Париж, столица какой страны? Наташа сказала, что Россия.
2: Но это же игра.
1: Ну что, она в будущее глядит, что ли? Что это такое?
2: Не-не-не-не-не. Москву нам не отдадим.
1: Нет. У нас будет энное количество столиц, однозначно.
2: Наталья, ну что, 10000 рублей ваши! Вот это да, вот это на отпуск подкопили, так подкопили.
1: Однозначно. 10000 рублей мы с радостью отправляем в Старую Руссу прямо-таки вам. Вот, и однозначно вас обнимаем. Вот теперь хорошего отпуска вам точно.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Игра против правил на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
0: Русские перцы. На русском радио.

слушает страна. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нефть дешевеет второй день подряд после заявления о возможном мирном соглашении с Ираном. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Вероятность договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Ранее западные СМИ написали, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Россия дополнительно получила от продажи нефти миллиарды долларов, хотя в Кремле уточнили, что прирост был скромным. В Госдуме предложили доплачивать врачам за навыки работы с искусственным интеллектом. Авторы инициативы заявили ТАСС, что знание технологий повышает квалификацию и производительность труда медицинских работников. Хотят, чтобы правительство разработало нормативы для введения специальных доплат. По мнению депутатов, средства, сэкономленные от внедрения нейросетей в здравоохранение и образование, можно направлять на повышение зарплаты специалистов. Российские мультфильмы теперь начнут получать полное государственное финансирование. Такой закон сегодня вступил в силу. Деньги из бюджета будут давать на производство и прокат мультиков. До сих пор государство полностью финансировало только создание художественных фильмов для детей и подростков. Однако эта норма не распространялась на анимацию. «Спартак» и «ЦСКА» разыграют путевку в суперфинал Кубка России по футболу. Московские клубы встретятся в финале Пути регионов. Причем на этой неделе армейцы лишились главного тренера. С этого поста ушел Фабио Челестини. В нынешнем сезоне «ЦСКА» и «Спартак» проведут третий матч. До этого команды обменялись победами. Но завтра пройдет ответный финал Пути РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Первая игра завершилась в ничью. На этом пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Глобальная утренняя тусовка продолжается на русском радио. Мы объединяем не только города и страны, но и людей. Ведь те, кто слушает утреннее шоу «Русские перцы», каждое утро светится от счастья и всегда в отличном настроении. Доброе утро, дорогие! Тут мы, Антон Юрьев и Полина Жукова, продолжаем спрашивать у вас, какая была самая нелепая ошибка, которую вы совершили на кухне?
1: Сколько их было, не перечи. Сколько ремонтов прошло, дорогие? У кого взрывалась сгущенка, скажите мне честно?
0: У многих.
1: У многих, однозначно. Кто выпендривался при изготовлении блинчиков, да, и подкидывал их так, что они приземлялись не туда, куда надобно. Ой, кто оставлял холодильник открытым, приходил, а у тебя дома половодье, понимаешь? Ну, что ты будешь делать? Кто пельмешки не мог отодрать от морозилки?
0: Ой, а вот давайте все и узнаем, кто это делал, кто это был. Пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. Там есть пост под ним, пожалуйста.
1: Есть еще мессенджер. Вот, есть номер телефона, по которому необходимо написать. Можно позвонить, дозвониться. Можно что-нибудь написать там напротив на заборе. Как всегда, мы все это прочтем. Задолбались закрашивать, конечно. Вот, типа, Полина, мы тебя любим. Дима, ты лучший. Вот, а закрашиваю каждый день, понимаете? Потому что, ну, все-таки есть комитет
0: по благоустройству. Номер,
1: номер. Номер? Не скажу.
0: Почему?
1: Потому что...
0: А я скажу. 8-916-003-105-7. Пишите
1: эх,
0: нам.
1: Все для людей.
2: На русском радио.

0: кухне это, конечно, классика. Перепутать сахар с солью и наоборот. Но бывают и необычные. Вот, например, Лёлик говорит, она готовила торт, дошла до этапа добавить ванилин, потянулась, значит, к баночке, добавила щепоточку, перемешала, посмотрела, вкус какой-то странный. Этот не ванилин, а соль тоже. Вот видите?
1: Нормально.
0: Ну, в общем, торт стал солено-сладким. Ну, ничего страшного, такой десерт действительно для смелых людей. А Жека нам пишет, утром опаздывал на работу, решил быстро поджарить тост. Положил хлеб в тостер, нажал рычаг, а он не поднимается. В панике, значит, дергаю за хлеб, вырываю тостер из розетки вместе с куском стены.
1: Ой.
0: Тост так и остался внутри, завтрак отменился. Я так понимаю, что у Жеки в этот же самый момент замаячил на горизонте ремонт на кухне.
1: Да, и по этому поводу тост. Ну, как говорится, за ремонт. Дрель нам в помощь.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Память о дорогих людях мы сохраняем в сердцах и в прочном камне. Компания «Гранит Мрамор». Более 30 лет опыта в изготовлении и установке гранитных изделий. Качество, гарантия, сезонные скидки, рассрочка и бесплатное хранение памятников. Все виды работ любой сложности из натурального гранита и мрамора. «Гранит Мрамор». Мастерство, проверенное временем. Сосновый Бор, Копорское шоссе 32А. Мы в интернете по запросу «Гранит Мрамор, Сосновый Бор».
3: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода.
4: Сосновый Бор, Копорское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
5: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 9-86-04-04.
7: Русское радио – это родные нулевые.
8: Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть.
7: Звездатые десятые.
9: Ну кто сказал тебе, что любви не бывает?
7: Кипящие настоящие.
10: Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех.
7: Слушайте русское радио. Все будет хорошо.
11: Даже у любимых артистов голоса весной звучат как-то по-другому, а? Русское радио. Все будет хорошо. Ну?

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Кухонные косяки или ваши самые нелепые ошибки, которые вы совершали на кухне, пишет нам Леночка. Решила, значит, сварить гречку на глазок. Насыпала крупу в кастрюлю, залила водой. Ну, все делала на глазок. Оказалось, пропорция 1:5. Через 5 минут вся вода выкипела, а гречка прилипла к стенкам так, что пришлось отмачивать кастрюлю полдня. Зато теперь я точно знаю, что на глазок это не метод. Я сразу вспоминаю вот эти смешные прикольные видосики, которые тоже есть в социальных сетях, где муж начинает готовить, и ему жена рецепт пишет. Ну, насыпь соль на глазок, и он там, на глаз, и он себе сыпет соль ужас, на глаз. Ужас. Там. И, короче говоря, вот такие всякие разные советы, которые...
2: Сама себе на темечко насыпь сразу. Нет, на самом деле, что касается гречки, нужно замачивать кастрюльку сразу. Это точно.
1: Это вообще-то
2: классика. Вот, иначе потом просто это невозможно что-либо сделать.
1: И также с тарелкой, где только что поел гречку.
2: Да. Ну, вот я сегодня, к примеру, нет, не сегодня, вчера я 2 ложечки соли положил себе в кофе утренний.
1: Ты так не выспался? Или это новый рецепт какой-то?
2: Нет, Антон не высыпается. Высыпается только соль, но не туда, куда нужно. Это, конечно, отвратительно было. Но
1: ты допил?
2: Нет, ни в коем случае. Ты что?
1: Поэтому что такой грустный был 2 дня назад?
2: Да, вот, но соли в организме во мне много теперь.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка».

0: минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Дорогие друзья, кто из нас не совершал ошибки? Вот, практически 99% нашей аудитории. Но если вы хотите все-таки порадовать свою вторую половинку и сделать романтический ужин, пожалуйста, не смотрите рецепты за 5 минут. И, конечно же, обратитесь к профессионалам. К кому? К маме. Вот, пусть она и приготовит, в принципе, так будет проще.
2: Ну, ты заговорил про ужин, да?
1: Да.
2: Вот тут Иринка написала историю свою. Они переехали с парнем от родителей, и вот он, долгожданный ужин вдвоем. Угу. Решили пожарить курицу. Все шло по плану, и тут мой дорогой мне человек говорит: «Мне кажется, надо подлить воды». «Ну, сказано, сделано», пишет Иринка. Полыхнуло так, что тушили скатерть, шторы. Курица сгорела, а романтик закончился диким смехом и отмыванием квартиры.
1: Слушайте, ребятушки, есть же еще, к примеру, пачка меню ресторанов быстрой доставки.
2: Ну, подожди, ну хочется самим. Хочется порадовать.
1: Ну, сам,
2: хочется экспериментов,
1: в конце
2: концов.
1: А самим же можно разогреть. Вот, понимаете?
2: Нет, так неинтересно.
1: Да?
2: Ну, конечно. Своими руками, с щепоточкой своей любви, Антош. Ты же забыл классику,
1: да,
2: а?
1: Итак,
2: перечитай, пожалуйста.
1: Перечитаю. Перечитайте мою новую книгу «100 рецептов яичницы».
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Еще больше ваших нелепых ошибок на кухне, которые вы совершали, написали вы. Спасибо большое. Вот Катя, например, историю свою оставила в телеграм-канале. Мне было лет 13, и кухни меня особо не подпускали. Приехал к нам в гости дядя и говорит: ну, свари-ка мне пельменей. А дома никого, кроме нас, не было. Я говорю: а как? Он мне: ну, в кастрюлю закидываешь и на газ. Ну, я и закинула, и на газ. Ну, а про воду-то мне никто ничего не говорил.
2: Да ладно.
1: Горело знатно. Катюха!
2: Нет, ну можно было быстренько спасти и взять туда чуть-чуть тебя подсолнечного масла. И это жареные перемешки, кстати, гораздо вкуснее, чем вареные.
1: А я не люблю как-то, знаешь.
2: Слушай, а я недавно взял вот эту аэрогриль, да, и как-то я туда перемешки так раз закидывал.
1: Замороженное?
2: Ну да, замороженное. А потом еще маслицем, специй, а потом еще, ну, в финале, в самом, да, чуть-чуть сырочка, вот так вот, чуть-чуть оттертого.
1: Вот ты про сырочек вспомнил, а тут Наталья вспомнила про свою историю. Она кондитер, готовила карамели. В конце, значит, там добавляется сливочное масло. В морозильнике лежало масло. Я достала, добавила. Карамель стала странной консистенции. Дочь попробовала масло, а это оказался натертый сыр. Ну, в общем, так я и поняла, что пора в отпуск. Но было, кстати говоря, вкусно.
2: Ну, карамель с сыром, смешение вкусов. Давайте ждем вашей истории про арбуз с чесночком и дальше уже.
1: А еще про макароны от Владислава. Когда-то в школьном возрасте видел, как мама варила макароны и промывала их через дуршлаг. Ага. Пришел домой Владислав, пораньше, чем родители. Да. Решил сварить себе ужин. Достал из пачки макароны и стал их промывать в дуршлаге.
2: До того, как сварил. Ага.
1: Он думал, что под водой в дуршлаге макароны варятся.
2: Нет, они взбухают просто такие. Вы что взбухаете? Нормально. Макарошки.
1: Ну, не знал.
2: Это супер альденте получается.
1: Он не знал, что нужно сначала проварить, хоть чуть-чуть, а потом уже сполоснуть.
2: Тренируйтесь на ракушку сначала.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В «Ленте».
16: Если бы у меня был миллион, на что б я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Очень сложно.
1: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
2: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, что вы сегодня излили свою боль, поделились с нами. Именно поэтому мы сейчас с Жуковой закажем доставку.
3: Да, давай еще вот одно сообщение вот на десерт от Танечки. Вот прям
2: десерт я люблю. Давай.
3: Тане было 10 лет, и значит, она решила состряпать в одиночестве торт. Помню, что в рецепте, говорит, было 200 грамм масла. И мой детский мозг решил, ну, это как раз стакан подсолнечного масла. А потом оказалось, что я и яйца забыла положить. Видимо, очень торопилась порадовать своих родителей. Ну, мы с мамой этот шедевр есть не могли, а вот папа нахваливал елку 3 дня.
2: Нет, ну подождите, ну это же главное же желание, понимаете?
3: Я согласна с тобой.
2: Главное
3: абсолютно.
2: Желание, что вы никогда не ели, что ли, это самое замок из песка, извините, вы
3: ели.
2: Ну, в песочнице.
3: А еще с листиками.
2: Листики это палочки. Десерт, это чаепитие, конечно.
3: Ой-ой-ой, как
2: вообще-то,
3: вкусно.
2: В мое время листиками оплачивали, знаете ли. Счет, пожалуйста, вот и все.
3: А в мое время еще и украшали. Украшательством занимались, да.
2: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что у меня папоротник до сих пор ассоциируется со 100 рублями.
3: Богатый ты человек, Антош.
2: Да,
3: столько этого папоротника.
2: Листиков было, что ты?
3: Ну давай тогда, пойдем, может соберем еще, нарвем листочков.
2: Давай, нет, слушай, давай все-таки картой оплатим, потому что в тот ресторан нас уже не пускают.
3: А сейчас можно карты нормально проходить?
2: Проходит,
3: или
2: да.
3: Или листиками
2: все
3: все-таки?
2: Проходит, Полин, и эфир пройдет однозначно. Вот сейчас он заканчивается. Мы вам желаем отличного дня, шикарного настроения. Ребятушки, лето скоро, весной наслаждаемся и готовимся к великому празднику 9 мая. Вот, здесь Полина Жукова, меня Антон Юрий зовут. Мы обнимаем вас, до завтра.
3: До завтра.

0: Реклама на русском.
1: Всероссийская премьера спектакля. Авантюрная комедия «Моя последняя любовь» с участием брутального Максима Дрозда и обворожительных Анны Чуриной и Надежды Словецкой. 11 июня во Дворце культуры «Строитель» города Сосновый Бор. Билеты в кассе и на сайте Дворца.
2: Маленький принц был в ответе за свою розу. Как и семейный питомник «Роза Ругоза». Здесь вы всегда найдете здоровые саженцы для вашего региона. Розы – плодовые деревья и кустарники, проверенные временем и климатом. Ищите по запросу «Питомник Роза Ругоза». Яндекс.Карта укажет путь. «Роза Ругоза», деревня Шепелева, Цветочный переулок, 4.
3: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
0: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Слушает страна.

будет хорошо. Вот нам, вот пусть холодное, вот пусть запоздалое, но вот чтоб весна, и все будет хорошо. Русское радио. Весна.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
1: Его глаза рассвет, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россиянам с сентября разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, в этом случае абоненту необходимо обратиться к оператору связи. Подать заявление можно лично или дистанционно, например, через сайт компании или портал госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных семей. В ведомстве заявили РИА Новости, что в правилах пропишут возможность не оплачивать стоянку за два транспортных средства. Это если в семье воспитываются четверо и более детей. Сейчас бесплатная парковка разрешена только для одного автомобиля. Предполагается, что нововведение вступит в силу предстоящим летом. Однако окончательное решение будут принимать регионы. Число пострадавших от укусов клещей с начала сезона превысило 25 тысяч. В Роспотребнадзоре заявили, что чаще всего к медикам обращаются жители Челябинской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Ростовской областей. При этом эпидситуация по инфекциям, которые передаются клещами, остается стабильной. Ведомстве напомнили, что самая эффективная мера защиты от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация. В нынешнем году прививки сделали почти 2 миллиона граждан. Две трети студентов узнали о Великой Отечественной войне в школе, 47% из книг, документальных фильмов и музеев, почти 40% из рассказов родственников. При этом, по данным Миноборнауки, свыше 60% студентов считают День Победы днем памяти о войне и ее жертвах. Четверть называют его днем гордости. Оказалось, что многие учащиеся хотели бы узнавать новое о событиях тех лет через подкасты, выставки и соцсети. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: Реклама на русском.
1: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
2: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
1: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
2: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
3: Где в Сосновом Бору можно хорошо отдохнуть?
4: В ресторане «Ленинград». Я там часто бываю. Вкусно готовят, отличное обслуживание, живой звук, приятный интерьер.
3: Вау! Ресторан «Ленинград»? А где анонсы посмотреть?
4: ВКонтакте. Кстати, в Ленинграде и банкеты организуют. Вмещает до 120 гостей. Идеальное место для праздника.
5: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сосновый Бор. Капурское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
6: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?

0: только лучше.
1: Я потеряла сердце и не заметила. Зачем же, зачем я тебя встретила?
0: Только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. Отдыхают в выходные и чужие, и родные. Все! Русское радио. Празднуем!

0: вместе с группой «Добро», выйдя на сцену церемонии «Золотой граммофон», мы спели вот это дело акапельно. Вот так вот в три микрофона, что называется. Ну, я топил, понятно, как мог, а они сделали это круто, как и всегда. После вручения и получения соответствующей награды. Так что да, у каждого свои эмоции и свои воспоминания. Но самое главное, что они приятные.
1: На русском радио «Макс Орлов».
0: Это утро, как и всегда, прекрасно, когда в нем есть наши русские утренние перцы. Ну, потому что, не знаю, как вы, я уже даже сначала прием включаю, потом делаю себе, например, кофе, чай, потому что это больше, чем просто приятная, добрая привычка. Так что да, утро мы с вами, запал утренний, точнее, мы получили. Дальше все в наших руках. Есть настроение, желание двигаться вперед, к праздникам, к лету, если хотите. Ну и, конечно, если любимые песни, с которыми будет точно хорошо. У микрофона Макс Орлов, большущий привет, и мы продолжаем.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручай кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Кисель плавит, на желудка суперхит.
11: Посыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
11: Не является лекарственным средством.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
15: Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио.

там шепчут они вечно. Вот поди, разбери. Это новинка, кстати, мод на русском радио «Намек на нас» называется песня. Но если вы таки расслышали, раскопали какой-то смысл, схожий с вашей какой-то ситуацией, ну, значит, вы большой-большой молодец. Собственно, для этого и сочиняется, придумывается, творится история музыкальная, потому что в каждой песне точно каждый находит что-то свое. У микрофона Макс Орлов, это я. Большой привет каждому, кто здесь, кто на волне. 6 мая сегодня, майский продолжается. У тех, кто заранее все это дело продумал, уехал для того, чтобы полноценно отдохнуть. Что уж там, почти полмесяца получается. Если же нет, тогда мы с вами. И поверьте, это время пролетит заметно и продуктивно. Далее группа «Фабрика» для вас на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Память о дорогих людях мы сохраняем в сердцах и в прочном камне. Компания «Гранит Мрамор». Более 30 лет опыта в изготовлении и установке гранитных изделий. Качество, гарантия, сезонные скидки, рассрочка и бесплатное хранение памятников. Все виды работ любой сложности из натурального гранита и мрамора. «Гранит Мрамор». Мастерство, проверенное временем. Сосновый Бор, Копорское шоссе 32А. Мы в интернете по запросу «Гранит Мрамор, Сосновый Бор».
2: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Русское радио. Это родные нулевые. Звездатые десятые.

0: Настоящие. Настоящие.
1: От поцелуя след. Спасибо и на том. Спасибо за рассвет. Я засыпаю в нем.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. Мечтай. Весна. «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В 80 российских регионах начался пожароопасный сезон. В МЧС заявили, что сотрудники спасательной службы усиленно контролируют соблюдение требований пожарной безопасности. Среди прочего, применяют беспилотники. По данным ведомства, в 39 регионах из-за сухой и жаркой погоды установлен особый противопожарный режим. Там могут возникнуть природные пожары, поэтому власти ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Минпросвещение пообещали в ближайшие месяцы утвердить образовательный стандарт для старшеклассников. Он вступит в силу с предстоящего сентября. Ведомство заявили ТАСС, что документ уже разработан. Главное нововведение – ученики смогут изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубленного освоения отдельных дисциплин. Кроме этого, четко прописывается, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете. Разработчики заявили об отсутствии противопоказаний к применению онковакцины для пожилых пациентов. В начале апреля препарат «Неонковак» ввели жители Курской области. Сейчас он находится дома под наблюдением врачей. Существенных побочных эффектов не зафиксировали. В центре Гамалеи заявили, что повысилась температура тела. Вакцина предназначена для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. Сегодня в Кубке Гагарина определится второй финалист. Седьмой решающий матч проведут «Локомотив» и «Авангард». Счет серии до 4 побед 3-3. Причем Ярославский хоккейный клуб уступал с результатом 1-3, но выиграл 2 последних матча подряд. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате занял первое место в западной конференции. «Авангард» стал вторым на Востоке. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну что, май в разгаре. Согласитесь, что майское настроение, оно особенное. Вот даже на рабочем месте все ощущается чуть иначе. Легче. Смотришь в окошко, солнышко светит, в голове уже не только задача, но и жизнь. После них. И музыка и в такие дни точно спасает идеально. Включаешь любимую песню, трек, и офис уже не просто офис, а место, где ты почти вдохновлен. Напитываешься этой энергией, настроение, соответственно, подтягивается, мысли двигаются быстрее, ну и даже рабочая среда сегодня как будто бы не такая вредная, правда? Ну, потому что май сам по себе делает странную вещь, он добавляет музыки не только в наушники, но и куда-то туда, внутрь. Всем, кто с нами, большущий привет! У микрофона Макс Орлов, это русское прекрасное весеннее радио, от себя, конечно, настроение и те самые любимые, дорогие сердцу песни.

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама на русском. Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода. Сосновый Бор, Капурское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
2: Маленький принц был в ответе за свою розу. Как и семейный питомник «Роза Ругоза». Здесь вы всегда найдете здоровые саженцы для вашего региона. Розы, плодовые деревья и кустарники, проверенные временем и климатом. Ищите по запросу «Питомник Роза Ругоза». Яндекс.Карта укажет путь. «Роза Ругоза», деревня Шепелева, Цветочный переулок, 4.
3: Всероссийская премьера спектакля. Авантюрная комедия «Моя последняя любовь» с участием брутального Максима Дрозда и обворожительных Анны Чуриной и Надежды Словецкой. 11 июня во Дворце культуры «Строитель» города Сосновый Бор. Билеты в кассе и на сайте Дворца.
4: Пока я завтракал, стемнело.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Сосновом Бору 986-0404. Что слушает страна?
6: Я не

Да, а женские слезы – это часто не про один единственный момент в жизни. Это когда долго мечтала, верила, строила внутри красивую картинку, ну а жизнь такая тебе говорит, ну, сорян, у меня был другой сценарий. И вроде она отвечает и говорит, да ладно, все нормально, но вот по интонации понятно, что кому-то сегодня лучше не шутить. Да, но потому что разрушенные мечты – это больно, особенно когда сердце уже успело в них переехать, пожить и обжиться, я бы так сказал. Рефлекс на русском радио прямо сейчас. Если ваше сердце сейчас переживает, значит, оно готово к новым открытиям, к новым ощущениям, чувствам. И пускай это случится в вашей жизни, причем как можно скорее. Мы будем рядом, мы будем с вами. Меня зовут Макс.

0: Новая песня на русском. Давай не ждать, живу
1: ты завтра, звездопад. Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Красота какая. Ну вот у нее всегда жизнеутверждающая музыка. Хватит все откладывать на потом. Вот иногда накрывает такие мысли. Жить хочется сейчас, никогда все отдельно сложится идеально. Не с понедельника, не с 1 января, а не после очередных дел, а вот именно сейчас. Мари Краймбрери на волнах русского радио. «Давай не ждать». Это новинка, кстати говоря. И мне кажется, она очень актуальна для сегодняшнего дня. Если вдруг солнышко вас сегодня вдохновляет, мотивирует на что-то, тогда делайте уже сейчас. И пускай вам будет хорошо. А мы, как и всегда, во всем и всегда, опять же, поддержим. Русское радио в приемнике. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Совсем скоро Алсу, Бурита и Кристина Арбакайте прямо сейчас на русском.

Влюбленный мужчина – это целое явление, скажу я вам. Можно из него, или точнее из нас, в общем-то, наверное, лепить все, что угодно. Делайте свое дело, а мы своими влюбленными глазами будем смотреть, ждать, надеяться на взаимность, если вдруг еще вам не сказали и не ответили «да». Ну, либо же наоборот, когда ты понимаешь, что рядом с тем человеком, с которым должен находиться, в общем, мне кажется, тебе и горы по плечу. Это «Бурито» на волнах Русского радио. Пускай все у вас получится. Если вдруг ваше сердце задумало какой-то вираж или приключение, или флирт, называйте как хотите. Самое главное, что ваше сердце стучит, чувствует, и значит, вы живете. Меня зовут Макс Орлов. Это «Русское радио». Еще одна красивая песня, на этот раз в исполнении «Алсу».

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Есть такие вот, знаете, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
3: Смотри, хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где, вот помнишь, еще...
4: Я помню, там было написано...
3: О, она до сих пор на финском читает.
2: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
3: Да.
2: В темноте.
3: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
2: Давайте, да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
15: Я за Родину воюю! За Россию!
14: Для лиц старше 12 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
16: Отправил девушке вместо букета роз 10 килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья». Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Сломала меня. Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

Но всегда есть песни, где можно улыбнуться, всегда есть песни, где можно погрустить, ну и песни, конечно, где можно немножко подумать, поразмыслить, побыть наедине со своими чувствами для того, чтобы сделать последующие выводы. Юрий Михальчик только что на «Волнах русского радио», «Знамя», так называлась эта песня. Ну и мы поехали далее, не останавливаясь, эта среда будет точно за нами, потому что есть настроение и желание сделать ее светлой, прекрасной, по-настоящему весенней. «Русское радио»!

0: Реклама на русском.
1: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
2: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
1: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
2: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
3: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Вы слушаете радиоканал Space FM. С новостями Алексей Степанов. Здравствуйте. Информация предназначена для аудитории старше 12 лет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о признании успехов региона со стороны Министерства просвещения Российской Федерации. По его словам, в Ленинградской области существенно выросло число бюджетных мест в колледжах, техникумах и вузах. Это позволяет молодым людям оставаться учиться рядом с домом и родными. Александр Дрозденко подчеркнул, все больше выпускников школ предпочитает получать профессию в Ленобласти в виде перспективы на родной земле. В этом году для выпускников 11 классов, которых в регионе насчитывается 6586 человек, в колледжах и техникумах подготовлено 9440 бюджетных мест, а в вузах региона доступно 1774 бюджетных места. Ежегодный прирост числа бюджетных мест составляет около 1500. Губернатор также напомнил о предстоящих важных датах. 26 мая во всех школах региона прозвенят последние звонки, а 27 июня пройдут выпускные вечера и традиционный губернаторский бал. Затем начнется ответственный этап приемной кампании в учебные заведения. После открытия навигационного сезона сотрудники Выборгского отделения центра ГИМС совместно с транспортной полицией провели первые совместные патрулирования на водоемах Ленобласти. Рейды охватили реку Вокса, Финский залив и озеро Красное. Инспекторы проверяли, как владельцы маломерных судов соблюдают правила, носят ли спасательные жилеты, придерживаются ли скоростного режима, соответствуют ли суда техническим требованиям безопасности. По итогам проверок выявлено несколько нарушений. Составлено 13 постановлений об административных правонарушениях по статье 11.10 Кодекса об административных правонарушениях. Опубликована афиша празднования Дня Победы в Киришах. Оно начнется 9 мая в 10 часов с возложения цветов к памятнику погибшим деревням. В 10.10 на перекрестке улицы Советская и проспекта Ленина построение колонны бессмертного полка. Старт акции в 10.30. В 11 часов торжественно-траурная церемония у памятника защитникам Киришской земли танк Т-34. В 11.30 возложение венков к мемориалу памяти павших у Вечного огня. С 12.30 на площади праздничная, концерт, полевая кухня, квест по следам героев и торговые палатки. Далее в эфире Русское радио для аудитории 12+.
2: Форма. Я аж поперхнулся, вспоминая, как себе тоже, да, и подобное обещание. Да, планы серьезные, конечно, как будто бы гимнастика по утрам, да, спорт, питание, режим. А потом вечером или выходные кто-то приносит шашлык. Да, и все, мотивация начинает так опасно плавиться. Но, если честно, идеальная форма – это не только про пресс-цифры, это когда тебе хорошо в себе. И летом это чувствуется лучше всего. Так что, да, музыку громче. С вами Русское радио. Всегда и во всем поддержим. Меня зовут Макс Орлов. Отличного дня!

0: Реклама на русском.
1: Всероссийская премьера спектакля. Авантюрная комедия «Моя последняя любовь» с участием брутального Максима Дрозда и обворожительных Анны Чуриной и Надежды Словецкой. 11 июня во Дворце культуры «Строитель» города Сосновый Бор. Билеты в кассе и на сайте Дворца.
2: Где в Сосновом Бору можно хорошо отдохнуть?
3: В ресторане «Ленинград». Я там часто бываю. Вкусно готовят, отличное обслуживание, живой звук, приятный интерьер.
2: Вау! Ресторан «Ленинград»? А где анонсы посмотреть?
3: ВКонтакте. Кстати, в Ленинграде и банкеты организуют. Вмещает до 120 гостей. Идеальное место для праздника.
4: Память о дорогих людях мы сохраняем в сердцах и в прочном камне. Компания «Гранит Мрамор». Более 30 лет опыта в изготовлении и установке гранитных изделий. Качество, гарантия, сезонные скидки, рассрочка и бесплатное хранение памятников. Все виды работ любой сложности из натурального гранита и мрамора. «Гранит Мрамор». Мастерство, проверенное временем. Сосновый Бор, Копорское шоссе 32А. Мы в интернете по запросу «Гранит Мрамор, Сосновый Бор».
5: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?

представляя, конечно, Хану, красотку, я соглашаюсь со всем, что поется в этой песне. Русской красавицы. И нет милей краше наших девиц, это точно. Так что всем прекрасным большой привет. Хотя, девчата, вы все очаровательны, вы все прекрасные и красивы. Каждому из вас, каждый из вас, это, конечно, хочется подарить по большому букет цветов, чтобы вы улыбнулись. Держите музыку, песни для вас.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
10: Хороший слух – это когда слышишь только хорошее. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

Жизнь, конечно, накидывает тебе всего и сразу. Планы рушатся, настроение скачет, и кажется, что вообще непонятно, куда дальше. Но знаете, что интересно? Почти все тяжелые моменты, из-за которых мы когда-то переживали, в итоге остаются позади. Да, не сразу. Да, местами через... Ну, зачем мне все это? Но мы все равно это проходим. И, наверное, в этом главный вывод. Что бы ни случилось, жизнь, она не стоит на месте. А значит, однажды ты еще поймешь и поймешь себе на мысли, что... Ну вот, я тогда казал, что все пропало, а сегодня и сейчас понимаю, что все было не просто так и не зря. Дмитрий Маликов, я Стеро на волнах Русского радио. Все будет. Это почти что гимн радиостанции. Ну, кстати, об этом я скажу чуточку позже. Сегодня 6 мая, а завтра, стало быть, день радио. Да-да, можно поздравлять. Мы приготовили для вас кое-какие сюрпризы. Подарочки, если хотите, музыкальные, не только. Но об этом расскажу чуточку попозже. А пока Митя Фомин и Юлия Савичева о своем, о душевном, о делах сердечных. В общем, делайте громче. Отличного дня. Меня зовут Макс Орлов, и Русское радио с вами.

что у нас завтра. Ну, как кто из вас помнит, завтра у нас 7 мая, а 7 мая отмечается профессиональный праздник работников отрасли связи, радиовещания, телекоммуникации. В общем, попросту говоря, День радио. Да-да. И завтра, я считаю, наш общий с вами праздник, День радио. В честь этого события в группе Русского радио в Одноклассниках вас ждут эксклюзивные видеоподарки. Поздравляйте близких вместе с любимыми артистами. Александр Панайотов, Любовь Успенская, Аня Лорак, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров и Севиль Арчкасти уже подготовили пожелания для вас. Так что, да, заходите в нашу официальную группу, выбирайте видеоподарок и делитесь праздничным настроением прямо сейчас. Ну, а ваше поздравление с Днем Радио можете присылать и сегодня, в том числе и завтра, конечно же, потому что это, повторюсь, наш общий праздник. Меня зовут Макс Орлов, это Русское Радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, но вот с одним хорошо, а с другим плохо, потому что у него энергии нет.
3: Ну, так и с людьми.
4: Так и в жизни. Ну, у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
3: Все знают. У тебя дома Валера?
4: Да, и Валера есть.
2: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
3: Валера, это фен.
2: Валера, пришло твое время.
3: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ «Патент», «Спортсоюз», «Алгоритм номер 19», «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
5: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном столе.

весна, делай свое дело. Хочется любви, но еще больше надежности, тепла и человек, рядом с которым можно быть самим собой, да? Ну и желательно, чтобы храпел еще не как трактор. Тогда вообще будет идеальное попадание. Наш коллега Анна Семенович только что на волнах Русского радио. Мы же вновь о любви, о чувствах. На этот раз уже группа «Бис», воссоединившаяся. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском. Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода.
1: Сосновый Бор, Капурское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
2: Маленький принц был в ответе за свою розу. Как и семейный питомник «Роза Ругоза». Здесь вы всегда найдете здоровые саженцы для вашего региона. Розы – плодовые деревья и кустарники, проверенные временем и климатом. Ищите по запросу «Питомник Роза Ругоза». Яндекс.Карта укажет путь. «Роза Ругоза», деревня Шепелева, Цветочный переулок, 4.
3: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
4: «Тоснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
3: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
4: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05. 985-80-05.
5: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лапочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Русское радио. Это родные нулевые.
7: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
6: Крылатые десятые.
8: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем сердце.
6: Восходящее, настоящее.
9: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
6: Слушайте русское радио. Все будет хорошо. Наслаждайся. Весна. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин спустя год вернется к покупкам валюты и золота в рамках бюджетного правила. В ведомстве заявили, что в мае-начале июня будут ежедневно приобретать иностранные валюты и золото примерно на 6 миллиардов рублей в день. До этого каждый месяц, наоборот, продавали активы, а в марте-апреле вовсе приостановили все операции. Благодаря бюджетному правилу власти снижают зависимость доходов федерального бюджета и курса от цен на сырье. В России проведут эксперимент по целевому набору мигрантов. МВД подготовило такой законопроект. Согласно документу, правительство в ближайшие 4 года установит правила и условия для организованной работы иностранцев. Предполагается, что создадут места для первичного временного пребывания приезжих. Потом мигрантов будут распределять по регионам к работодателям. Но прежде проведут медицинское освидетельствование и обязательную геномную регистрацию. Продажи новых автомобилей в России в апреле выросли на 15%. По данным «Автостата», это лучший результат с начала года. Однако дилеры оценивают ситуацию с осторожностью. Нынешняя динамика во многом объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Высокая стоимость автомобилей и ограниченная доступность кредитов по-прежнему сдерживают рынок. На повышение спроса повлияли изменения ключевой ставки и колебания курса. Россияне назвали самые неравные по стилю романтические пары в литературе. По данным РИА Новости, яркими примерами оказались пушкинские Евгений Онегин и Татьяна Ларина, а также булгаковские «Мастер и Маргарита». Также в список попали персонажи Льва Толстого, Алексей Вронский, Анна Каренина, а также Андрей Болгонский и Наташа Ростова. Причем, несмотря на большую разницу, самыми счастливыми респонденты назвали «Мастера и Маргариту». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: А раньше, кстати, можно было комплименты не так часто говорить. Можно было просто позвонить на радио, заказать песню, в которой все скажет за тебя. Любимый артист, песня, слова, рифма. Ну, в общем, мне кажется, мы недалеко ушли от того момента, когда можно эти песни посвящать. Ну, об этом в стали заказов. В любом случае, Андрей Губин так или иначе переносит в те моменты, когда мы влюблялись, когда мы любили. Добрый день!
1: Макс Орлов на русском радио.
0: Не знаю, где застал вас мой голос, но мне кажется, весна точно вытаскивает всех именно на улицу, без вариантов. Романтики сразу начинают любить закаты, рассветы, прогулки, или вот это вот «посмотри, какое небо, дарю звезду». Аллергики в это время любят только одно – таблетки и закрытые окна, но все равно всех тянет на природу, на воздух, на солнце, на это ощущение, что мир снова ожил после зимы. И вот сидишь где-нибудь на травке, чихнул 3 раза подряд, посмотрел на красивые закаты, понимаешь, что весна странное время, немного мучительное, зато очень и очень живое и красивое. Мы с вами, это Русское радио, меня зовут Макс Орлов. Прекрасного, хорошего дня, и знайте, что все обязательно будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
3: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алешенька» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Память о дорогих людях мы сохраняем в сердцах и в прочном камне. Компания «Гранит Мрамор». Более 30 лет опыта в изготовлении и установке гранитных изделий. Качество, гарантия, сезонные скидки, рассрочка и бесплатное хранение памятников. Все виды работ любой сложности из натурального гранита и мрамора. «Гранит Мрамор». Мастерство, проверенное временем. Сосновый Бор, Копорское шоссе 32А. Мы в интернете по запросу «Гранит Мрамор, Сосновый Бор».
2: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?

особый тип людей. Вот все уже давно живут в реальности, а они все еще верят в случайные встречи, красивые совпадения и тот самый знак судьбы. Когда обычный человек идет по улице, мечтатель идет и уже представляет саундтрек своей жизни. Да, без них точно было бы скучнее. Кто-то ведь должен верить в чудеса, писать длинные сообщения в ночи и видеть в обычном вечере почти что кино. Про любовь и не только. Это моя Мишель, только что на волнах Русского радио. Ну что ж, верим в чудеса, в прекрасное, в доброе и хорошее. Все это здесь, на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Еще одна красивая песня.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
9: О, Инстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
12: Не является лекарственным средством.
13: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет

0: «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды. Для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 4.

сразу видно, влюблен, потому что влюбленность — это когда человек внезапно становится вдруг каким-то особенным. И крылья расправляют в стороны, и сам по себе интересен. Тебе вдруг важно, что он любит, что слушает, как смеется, и почему вдруг не ответил 2 минуты назад. В общем, да, влюбленный человек, он особенный, и я желаю каждому из вас вот этих вот самых чувств, когда вам просто-напросто хорошо. Это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов. Стараемся делать все, чтобы вам было хорошо в эти часы и в эти дни. Сегодня 6 мая, завтра день радио. И сколько сегодня праздников, в начале этого прекрасного месяца. Так что вместе улыбаемся и говорим себе, что все точно будет по-весеннему прекрасно.

Да, сначала ты весь себя такой брутальный, а потом вдруг пишешь длиннющие сообщения, слушаешь грустные песни, помнишь даже, как зовут ее кота, и это все про нас, про мужчин. Да, ну а человек, которого невозможно было вытащить из дома, летит через весь город или через всю страну на 5 минут увидеться. Знаем, проходили. Это Джонни на волнах Русского радио. Ну а о своих чувствах, историях влюбленных будете рассказывать в следующем «Сгорем часе», имя которому «Стол заказов». Вот там ваши приветы и поздравления. Ну а пока, вот он, Артур Пирожков, собственно, персоной. Меня зовут Макс Орлов. Здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
5: Выиграл продавец «Спортсоюз», алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Азест от нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
13: Кофе хотите?
12: Это намек?
13: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
12: Нет кофе, нет бонусов?
13: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
15: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
16: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
17: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+.
19: Мне два раза объяснять не нужно. Бесполезно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

весной даже внутренний голос меняется. Он зимой тебе как будто бы подначивает. Да ладно, зачем тебе что-то делать? Ляг, полежи. А весной вдруг начинает почти петь. Пойдем гулять, жить, влюбляться, делать глупости. И ты вроде взрослый человек с делами и планами, а внутри уже какой-то музыкальный фестиваль настроения. Вот что делает весна с людьми. Даже голос или голоса в голове начинает звучать точно в мажоре. В следующем части «Стол заказов» не пропускайте. В русское радио в вашем приемнике. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Слушаю, пою вместе с вами.

0: Реклама на русском.
1: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода.
2: Сосновый Бор, Капурское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
3: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?

только лучшее. По переулкам гуляют мысли.

Встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума собирается в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о законопроекте, который позволит аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам, если они работают меньше 10 месяцев в году. С минувшего января отозвали свыше 8 тысяч ВНЖ. Это на 90% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Число въехавших в Россию мигрантов снизилось на 15%. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение из-за прогнозов о подорожании социально значимых товаров. ФАС объяснили, что такие публикации могут спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей, а это, в свою очередь, приведет к реальному росту цен. Ведомство направило письма аналитикам нескольких компаний, которые спрогнозировали подорожание продовольственных товаров и топлива. В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Пилотажная группа окрасила небо над столицей в цвета российского флага. Прилетели 9 истребителей Су-25. Ранее в Минобороны заявили, что Парад Победы 9 мая состоится без военной техники в целях безопасности, но воздушную часть не отменили. Уточнили, что по Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов вооруженных сил. Болельщики «Реала» ополчились на футболиста Килиана Мбаппе, создали петицию с требованием расторгнуть соглашение с французским нападающим. За сутки обращение уже подписали свыше 12 миллионов человек. Ранее стало известно о конфликте форварда с руководством мадридской команды и одноклубниками. Они недовольны его эгоистическим отношением. Мбаппе выступает за «Реал» 2 года. В нынешнем сезоне в составе клуба он 41 раз выходил на поле и забил 41 гол. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, как приятно щуриться от солнца. Понимаю, что не за горами лето. Но хотя в Москве, например, обещают вот после этой жары 26-27, да, вчера, сегодня обещают нам 11, 12, 15 градусов. Бррр, холодно, дайте нам солнце, дайте нам позагорать, дайте нам спокойно на майские отдохнуть, за город туда поехать с друзьями, с родными, с близкими. Ну, ладно, рассказывайте о своих планах, о своих прекрасных фантазиях, если хотите, о том, о чем мечтаете, в общем, обо всем, что вашей душе угодно, ну и, конечно, пишите, поздравляйте. Номер для наших сообщений по-прежнему не изменен. Вообще советую записать наш номер в телефонную книжку, и тогда очень просто будет найти нас через доступные вам мессенджеры. Итак, 8-916-003-105-7, и свои сообщения, пожалуйста, не забывайте подписывать. Это очень-очень важно. Ну, а все остальное я беру на себя, настроение и особенная музыка. Песни, точнее, любимые. Поехали! Поехали!

0: Новая песня на русском.
1: Через туман, тучи и пропасти.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: Ах, у меня самый романтичный мужчина на свете. Он заплакал, когда на капоте его машины я нацарапала сердечко. Сергей Лазарев на волнах Русского радио. Только что «Компасы» называется песня с посвящением всем тем, кто влюблен, кто творит, кто делает что-то, исходя из чувств и того, что диктует ему сердце. Девчатам профиль лаб-теста, особенно нашим говоруням, Самодовой Светлане и Коваленко Юле. Большой привет, пишет Людмила. Что там за говоруни такие? Что там делать-то приходится? А? Расскажите, интересно. Так, привет девчатам предприятия «Дети рядом». Желаю хорошего дня, пишет коллега Ольга. И поздравьте, пожалуйста, с днем рождения коллегу Елену Кулешову. Пожелайте ей всего самого хорошего, прекрасного исполнения желаний. Не хмурься, скоро домой. Прекрасно в этом то, что слушаете вы на работе.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений. Реклама на русском. Память о дорогих людях мы сохраняем в сердцах и в прочном камне. Компания «Гранит Мрамор». Более 30 лет опыта в изготовлении и установке гранитных изделий. Качество, гарантия, сезонные скидки, рассрочка и бесплатное хранение памятников. Все виды работ любой сложности из натурального гранита и мрамора. «Гранит Мрамор». Мастерство, проверенное временем. Сосновый Бор, Копорское шоссе 32А. Мы в интернете по запросу «Гранит Мрамор, Сосновый Бор».
2: Где в Сосновом Бору можно хорошо отдохнуть?
3: В ресторане «Ленинград». Я там часто бываю. Вкусно готовят, отличное обслуживание, живой звук, приятный интерьер.
2: Вау! Ресторан «Ленинград»? А где анонсы посмотреть?
3: ВКонтакте. Кстати, в Ленинграде и банкеты организуют. Вмещает до 120 гостей. Идеальное место для праздника.
4: Маленький принц был в ответе за свою розу. Как и семейный питомник «Роза Ругоза». Здесь вы всегда найдете здоровые саженцы для вашего региона. Розы, плодовые деревья и кустарники, проверенные временем и климатом. Ищите по запросу «Питомник Роза Ругоза». Яндекс.Карта укажет путь. «Роза Ругоза», деревня Шепелева, Цветочный переулок, 4.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Сосновом Бору. 986-0404.
6: Что слушает страна?

0: позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога.
1: Русское радио.
2: Услышит весь район, что я в тебя люблю.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Внимание! Начинаем весну! Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кстати говоря, время приветов и поздравлений. Многие почему-то забывают, но мы точно знаем и точно напомним, что 7 мая день радио. Если что, да-да, это наш персональный праздник. Ну и, конечно, всех тех, кто любит радио. И вот смело можно и сегодня поздравлять, и завтра, потому что радио не заканчивается никогда и нигде. Это правда.

Большой-большой привет. Далее на связи администрация караванного сельсовета Оренбургского района. Вот так вот, попробуйте повторить. Отличного настроения, прекрасного вечера. Любим вас, спасибо. Ловите ответный привет. Дорогой русский привет милому, замечательному человеку, врачу Сафронову Александру Дмитриевичу в город Саратов. Ну и еще одно сообщение. Дорогой русский привет от Насти, моим коллегам в Краснодарский край. Аня, тетя Таня, Валерия, не спим, работаем, пишет Анастасия. И слушаем русское радио. Вот тут, как говорится, могу только подписаться под этими словами. Стол заказов продолжается. Настроение и лучки солнца вам.

0: Саша Панайотов, конечно, молодец, красиво поет. Это с одной стороны, а с другой стороны, как же нам повторить-то такое, если вдруг захотим спеть что-нибудь подобное за столом или в караоке. «Акваланг» так называлась песня.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: А, дорогой русский, поздравьте сына, брата Владислава Стратулат с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, успехов, удачи, финансового благополучия. С любовью, мама Марина, сестра Алена из Подольска. Подписали сообщение. Владислав, лови поздравления, загадывай желание, пускай все случится. Мужу своему самому лучшему, самому любимому. Зовут его Дима. Ангел мой, я тебя люблю. Отличного дня. Настроение пишет Наташа. От Марии Жилинской, Екатерине и Евгению. Большой привет и хорошего времяпрепровождения. А можно мне тоже пожелать хорошего времяпрепровождения? Да и вообще всем, кто слушает русское радио. Мы тут стараемся это делать так, чтобы улыбка лишний раз появлялась на вашем лице и вам было хорошо. Так что всем-всем-всем. Так, у меня сегодня большой праздник, а точнее юбилей. Хотелось, чтобы вы меня поздравили с наступающим праздником 9 мая. Ирина. Ирина, с 9-м-то я, конечно, заранее вас не буду поздравлять. А про какой праздник и юбилей вы пытаетесь нам донести информацию? Я так и не понял. Так, Архангельску, бухгалтерия ЕЛЦ, кабинет 313. Вы лучшие. Ух ты! Как здорово, что нас слушают в кабинетах высоких. Вам большой привет. Ну, в общем, давайте какую-нибудь песенку вам поставлю. Сделайте обеденный перерыв на одну хотя бы песенку и попойте как следует. Для вас и всем вашим кабинетам большой-большой привет.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И, кстати, этого времени все меньше и меньше, поэтому успевайте. Напомню еще раз наш телефон. Через этот телефон, через эти самые цифры, циферки заметные, заметные, я сказал, заветные, сможете отыскать нас в тех мессенджерах, где удобнее всего вам писать. Итак, 8-916-003-105-7. Самое главное, пожалуйста, не забывайте подписывать эти сообщения. Это важно. Так, поехали. Моему племяннику сегодня 16. Поздравьте, пишет Рамиль из Баку. Рамиль, ну что ж, вашему племяннику большой привет. В следующий раз обязательно напишите по имени. Как? Потому что, ну, полагаю, сегодня, 6 мая, многие отмечают свое 16-летие. Так что всем именинникам большой-большой привет. Так, моего лучшего друга Леху с днем рождения. Здоровья, счастья, ты самый лучший друг. Анюта написала. Вот. Как говорится, между мужчиной и женщиной есть дружба, оказывается. Хотя я лично так не считаю. Ну, что ж, пускай. От Инески. Большой привет, дорогой русский. В Оконце. Обожаю. Экзамен я сдала на отлично. Жду тебя. А кто такой Вовка? Не знаю, но, видимо, тот, кому хочется разбежаться, прыгнуть, забраться на плечи, приобнять и сказать «Ура, я сделала это!» И еще привет девчатам из Бухгалтерии Ирине и Надежде. Город Талдом, Кецеорталдомский. Держимся немного и домой. Все хорошо будет девчатам, как в песне у Филиппа Киркорова.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтоб услышать хоть пару фраз.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, давайте еще финальная, финишная прямая, я бы так сказал. Дорогое русское, Антон напишет всем, кто работает на радио, всем тем, кто творит чудеса своими голосами в эфире, поднимая нам слушателям настроение. Большой привет, Антон. Уж не с радио ли вы сферы, дорогой мой человек. Дорогое русское радио, привет маме Оле, сестре Ирине от Ильи. Готово. Привет из солнечного города Сочи. Сыну Сережке большой привет. Он за рулем, точно слушает русский радио, поэтому прекрасного настроения мы с вами. Наталья Сомова написала. Ну что, Ваня Соловьев здесь, как и всегда.
2: Привет.
1: По традиции, по привычке здесь. Я спешу тебя поздравить с наступающим.
2: Ай да, завтра, ух, отметим.
1: Вот бы Попова.
2: Ты про день радио же,
1: да? Вот бы Попова пригласить в ваше вечернее шоу. Ну, когда-нибудь было.
2: Может быть, да, и хорошая идея, кстати. Есть вопросики, да, действительно.
1: Все, я с вами оставляю Ваню Соловьева. Меня зовут Макс Орлов. Чао, пока-пока.

0: Реклама на русском.
1: Всероссийская премьера спектакля. Авантюрная комедия «Моя последняя любовь» с участием брутального Максима Дрозда и обворожительных Анны Чуриной и Надежды Словецкой. 11 июня во Дворце культуры «Строитель» города Сосновый Бор. Билеты в кассе и на сайте Дворца.
2: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сосновый Бор. Капурское шоссе, дом 20. Телефон 9-32-30.
3: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
4: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
3: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
4: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
5: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?
7: И как бы ни старался, нига.
6: Русское радио.

0: любимое.
1: Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду.
0: Только лучше.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нефтегазовые доходы бюджета в апреле превысили 850 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в марте, однако на четверть меньше относительно апреля прошлого года. Газета «Коммерсант» пишет, что доходы от продажи энергоносителей выросли из-за резкого подорожания нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее США дважды разрешили продавать российскую нефть с танкеров. Нынешняя лицензия будет действовать до середины мая. Федора Щукина официально представили в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Церемония состоялась в республиканском парламенте. Прежний глава региона Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Президент такое решение принял, назначил Щукина до вступления в должность. Выборы состоятся в сентябре. В Дагестане главу выбирают местные депутаты. Ранее Щукин в течение 2 лет был председателем Верховного суда республики. Россиянам с сентября разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, в этом случае абоненту необходимо обратиться к оператору связи. Подать заявление можно лично или дистанционно, например, через сайт компании или портал госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Лишь каждый 10-й соискатель умеет эффективно презентовать свой опыт работодателю. При этом 64% уверены в своих профессиональных навыках. Это приводит к тому, что часть квалифицированных кандидатов не проходит первичный отбор. Среди сильных сторон кандидаты чаще всего называют дисциплину и ответственность, а вот значение классического образования снижается. Важным его считают только четверть респондентов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Иван Русском радио Иван Соловьев.
2: Ох, ребята, я в печали нахожусь. Знаете почему? Покинуло меня кулинарное вдохновение. А все почему? Ну, потому что я сейчас временно живу в съемной квартире, потому что в моей идет ремонт, там жить невозможно. Но я думал, наоборот, будет какая-то новая обстановка, новая кухня, наоборот, будут какие-то кулинарные подвиги, ничего подобного. Ничего подобного. Не лежит рука, не лежит душа что-либо делать, потому что все какое-то чужое, не свое, не родное. Вот что делать? Давайте советуйте. Как прийти в себя? Как взять себя в руки? Как взбодриться? Вы, моя надежда, ваши подсказки мне помогут. Вы слушаете Русское радио. Ну, а прямо сейчас, конечно же, давайте музыкой наслаждаться. Наслаждаться музыкой самой любимой, самой лучшей. Другой в эфире не держим. Николай Басков, «Елка» и Митя Фомин. Начнут новый музыкальный час. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам хороший, теплый, практически летний привет.

0: Реклама на русском.
1: Где в Сосновом Бору можно хорошо отдохнуть?
2: В ресторане «Ленинград». Я там часто бываю. Вкусно готовят, отличное обслуживание, живой звук, приятный интерьер.
1: Вау! Ресторан «Ленинград»? А где анонсы посмотреть?
2: ВКонтакте. Кстати, в Ленинграде и банкеты организуют. Вмещает до 120 гостей. Идеальное место для праздника.
3: Память о дорогих людях мы сохраняем в сердцах и в прочном камне. Компания «Гранит Мрамор». Более 30 лет опыта в изготовлении и установке гранитных изделий. Качество, гарантия, сезонные скидки, рассрочка и бесплатное хранение памятников. Все виды работ любой сложности из натурального гранита и мрамора. «Гранит Мрамор». Мастерство, проверенное временем. Сосновый Бор, Копорское шоссе 32А. Мы в интернете по запросу «Гранит Мрамор, Сосновый Бор».
4: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышат «Маленький паук».
5: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?
6: Опять одна, да пьешь до дна, и громче музыка.
5: Только лучше.
7: Мы поехали писать.
5: Только любимая.

только лучше. Слушайте лучшее, любимое на русском. Все выходные поем, танцуем, слушаем русское радио. В общем, отдыхаем с музыкой.

А вот по поводу спелой черешни хочу спросить. Вот сейчас, в начале мая, можно ли купить такую спелую, вкусную, настоящую черешню? Я почему спрашиваю? Второй день прохожу мимо палатки с ягодами, там такая черешня, ляд, вот прям с кулак, вот прям такая наливная, такая сочная, такая, ну, я так думаю, ароматная. Ну, вот что-то сомневаюсь, потому что сезон-то черешня. Конечно, гав-гав, кусачая. Ну, да ладно, я это еще все к чему. Купили ягоду или какие-то фрукты, обязательно принесли домой, обязательно тщательно помыли. Берегите свое здоровье и следите за этим. Вы слушаете Русское радио. Вот видите, какие мы молодцы. Мы всегда на вашей стороне. Скоро Ани Лорак, Хамали Инваи и Юлиана Караулова. Прямо сейчас через пару мгновений. Меня зовут Иван Соловьев. Привет.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «АЗ-Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залейте-ка мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, для всех нас, кто любит радио, для всех нас, кто жизнь свою без радио не представляет, для всех нас, кто радио слушает круглые сутки. Вот для всех нас завтра особенный день, будем отмечать День радио, 7 мая отмечаем. Кстати, подарки уже есть в честь этого события в группе Русского радио, в Одноклассниках эксклюзивные видеоподарки. Поздравляйте близких вместе с любимыми артистами: Александр Панайотов, Любовь Успенская, Ани Лорак, пожалуйста, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров, Сивиль, Артик Асти уже подготовили пожелания для вас. Что нужно сделать? Все просто. Заходите в нашу официальную группу, выбирайте видеоподарок и делитесь праздничным настроением прямо сейчас. Вы слушаете Русское радио. Иванушки Интернешнл появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. С наступающим!

0: руки.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русское радио.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворить.
1: Дамы и господа, не мстите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна? Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
10: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
11: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
15: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
16: 6+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Слушайте, а хорошая ведь тема для обсуждения. Куда бы вы хотели вернуться хотя бы на часок? Это может быть или какое-то место, или может быть время, может быть в детство. Вот конкретно, да, хотя бы на часок. Вот сейчас придет Александр Пряников, предложу ему, обсудим. Но сегодня обсуждать будем кое-что другое. А что именно, узнаете, конечно, немного позже. Ближе к намеченному и назначенному времени. В 18.00 вечер на русском по традиции здесь в эфире Русского радио. Пропустить ни в коем случае нельзя. Иван Соловьев, это я. Желаю всем отличного настроения, скорейшего завершения этого рабочего дня и наступления прекрасного, доброго, уютного, теплого семейного вечера. И все это в нашей компании.

0: Реклама на русском.
1: Всероссийская премьера спектакля. Авантюрная комедия «Моя последняя любовь» с участием брутального Максима Дрозда и обворожительных Анны Чуриной и Надежды Словецкой. 11 июня во Дворце культуры «Строитель» города Сосновый Бор. Билеты в кассе и на сайте Дворца.
2: Маленький принц был в ответе за свою розу. Как и семейный питомник «Роза Ругоза». Здесь вы всегда найдете здоровые саженцы для вашего региона. Розы, плодовые деревья и кустарники, проверенные временем и климатом. Ищите по запросу «Питомник Роза Ругоза». Яндекс.Карта укажет путь. Роза Ругоза, деревня Шепелева, Цветочный переулок, 4.
3: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода.
4: Сосновый Бор, Капурское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
5: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Сосновом Бору. 9-86-04-04. Что слушает страна?
7: Я ставлю на...

0: радио.
1: Полюби эти руки заново ты.
0: Только лучшее.
2: Давай раз и навсегда все перевернем. Это будет мир, в котором лишь мы вдвоем.
0: Только любимое.
3: Разбитую любовь не склеить никогда.
0: Слушайте «Лучшее», «Любимое» на русском.
4: Ну что, перезимовали? Весна пришла. Все будет хорошо. Русское радио.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: Вы слушаете радиоканал Space FM. С новостями Алексей Степанов. Здравствуйте. Информация предназначена для аудитории старше 12 лет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о признании успехов региона со стороны Министерства просвещения Российской Федерации. По его словам, в Ленинградской области существенно выросло число бюджетных мест в колледжах, техникумах и вузах. Это позволяет молодым людям оставаться учиться рядом с домом и родными. Александр Дрозденко подчеркнул, все больше выпускников школ предпочитает получать профессию в Ленобласти в виде перспективы на родной земле. В этом году для выпускников 11 классов, которых в регионе насчитывается 6586 человек, в колледжах и техникумах подготовлено 9440 бюджетных мест, а в вузах региона доступно 1774 бюджетных места. Ежегодный прирост числа бюджетных мест составляет около 1500. Губернатор также напомнил о предстоящих важных датах. 26 мая во всех школах региона прозвенят последние звонки, а 27 июня пройдут выпускные вечера и традиционный губернаторский бал. Затем начнется ответственный этап приемной кампании в учебные заведения. После открытия навигационного сезона сотрудники Выборгского отделения центра ГИМС совместно с транспортной полицией провели первые совместные патрулирования на водоемах Ленобласти. Рейды охватили реку Вокса, Финский залив и озеро Красное. Инспекторы проверяли, как владельцы маломерных судов соблюдают правила, носят ли спасательные жилеты, придерживаются ли скоростного режима, соответствуют ли суда техническим требованиям безопасности. По итогам проверок выявлено несколько нарушений. Составлено 13 постановлений об административных правонарушениях по статье 11.10 Кодекса об административных правонарушениях. Опубликована афиша празднования Дня Победы в Киришах. Оно начнется 9 мая в 10 часов с возложения цветов к памятнику погибшим деревням. В 10.10 на перекрестке улицы Советская и проспекта Ленина построение колонны бессмертного полка. Старт акции в 10.30. В 11 часов торжественно-траурная церемония у памятника защитникам Кирижской земли танк Т-34. В 11.30 возложение венков к мемориалу памяти павших у Вечного огня. С 12.30 на площади праздничная, концерт, полевая кухня, квест по следам героев и торговые палатки. Далее в эфире «Русское радио» для аудитории 12+.

Я тоже помню свой тот самый первый раз. Ну, конечно, этот поцелуй был не на крыше где-то, не на крыше дома. По-моему, на набережной, да. И случилось это в 17 аж лет. Так робко, так стеснительно, так неумело. Вот видите, до сих пор помню. Вы слушаете «Русское радио». Группа «Добро». Спасибо за эту песню. Скоро появится в нашем эфире Дан Балан. Сергей Лазарев уже практически врывается в наш эфир. Хорошего желаю всем настроения. Будьте с нами, будьте в нашей компании, где бы вы ни находились сейчас, на работе или отдыхаете, или вообще на даче. Дачникам отдельный привет.

0: Реклама на русском.
1: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
2: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
1: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
2: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
3: Где в Сосновом Бору можно хорошо отдохнуть?
4: В ресторане «Ленинград». Я там часто бываю. Вкусно готовят, отличное обслуживание, живой звук, приятный интерьер.
3: Вау! Ресторан «Ленинград»? А где анонсы посмотреть?
4: ВКонтакте. Кстати, в Ленинграде и банкеты организуют. Вмещает до 120 гостей. Идеальное место для праздника.
5: Пока женщина спит, еще не виноват.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору 986-0404. Что слушает страна? Мир вокруг нее.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Ой, ребят, так хочется сухого или полусухого. Асфальта.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

Вот и я люблю, когда просто, понятно, доступно и очень вкусно. Именно вот такие практически все мои рецепты, которыми я делюсь с вами в эфире Русского радио в рубрике «Ванда кухни». И сегодня вас такой же рецепт ожидает. Не пропустите, буквально через несколько минут. Готовьте ручки и листочки, придется записывать, если не запомните. Русское радио мы любим, а Русское радио любит вас. А Настя появляется в нашем эфире. Впереди новая песня от Артура Пирожкова и Нюши. Также появится в нашей компании. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ах, неделя, посвященная рецептам закусок к шашлычку, в самом разгаре. Сегодня у нас помидорки закусочные. Ребят, вот таких вкусных помидоров вы еще не ели. Таких красивых помидоров вы еще не видели. Это будет настоящее украшение вашего стола, и они улетят первыми, я вам обещаю. Приступаем. Нам понадобятся помидоры черри, но покрупнее. Разрезаем практически пополам, но не до конца. Таким образом, чтобы в разрез можно было поместить немного начинки, и при этом помидор не распался на две части. Ну, поняли, да? Теперь начинка. В чашу блендера пучок укропа, чеснок, специю прованские травы, ну или любую другую, можно, например, какую-то грузинскую специю, и немного растительного масла. Прокручиваем, и вот этой получившейся массой начиняем наши помидорки. А сами помидорки помещаем в пищевой пакет. Сбрызгиваем яблочным уксусом, ну буквально 2-3 столовые ложки. Пакет закручиваем и хорошенько жамкаем наши помидорки в пакете. Оставляем на пару часов в холодильнике, а потом подаем к столу. Все элементарно, очень красиво. Красиво и очень вкусно. Пальчики оближите. Сами в этом убедитесь. Я для вас опубликовал видеорецепт в своем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Просто в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. Не забудьте подписаться. Завтра мы с вами будем... завтра нашумевший в свое время рецепт соус релиш. Что это такое? Расскажу завтра. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
2: ВГО «Влада», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей. Срок вместе и порядки получения на inlotto.ru. 18+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин «Ликвимоли.ру». Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
15: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: песня на русском.
1: Любовь отныне наша с нами, а силы стала вера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русское радио. Русское.

0: Любовь, любовь, любовь, конечно же, любовь. Она в ваших сообщениях, она в ваших посланиях.
1: 100 заказов, ребята, не забыли, ждете, молодцы. В 17.00 начинаем сразу после выпуска новостей. Ну вот, пожалуйста, в любви тоже можно признаться в эфире на всю страну Русского радио. В эфире Русского радио на всю страну, вот. Поздравить с каким-либо поводом, с днем рождения, с юбилеем, с новосельем и т.д. и т.п. Ну или просто поделиться своим шикарным настроением. Оно же у нас шикарное. 8-916-0-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Я, Иван Соловьев, обещаю, буду стараться каждое прочитать в эфире. Я знаю то,

0: Реклама на русском.
1: Память о дорогих людях мы сохраняем в сердцах и в прочном камне. Компания «Гранит Мрамор». Более 30 лет опыта в изготовлении и установке гранитных изделий. Качество, гарантия, сезонные скидки, рассрочка и бесплатное хранение памятников. Все виды работ любой сложности из натурального гранита и мрамора. «Гранит Мрамор». Мастерство, проверенное временем. Сосновый Бор, Копорское шоссе 32А. Мы в интернете по запросу «Гранит Мрамор, Сосновый Бор».
2: Всероссийская премьера спектакля. Авантюрная комедия «Моя последняя любовь» с участием брутального Максима Дрозда и обворожительных Анны Чуриной и Надежды Словецкой. 11 июня во Дворце культуры «Строитель» города Сосновый Бор. Билеты в кассе и на сайте Дворца.
3: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода.
4: Сосновый Бор, Копорское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
5: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыбо. Здравствуйте. Правительство одобрило совместный с Белоруссией проект, направленный на смягчение последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее президент Владимир Путин напомнил о беспримерном мужестве тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории атомной энергетики произошла в апреле 1986 года. В России действуют меры социальной защиты и реабилитации пострадавших при Чернобыльской аварии. К другим новостям. В Минпромторге напомнили о расширении стоп-листа на параллельный импорт. С 27 мая в страну перестанут ввозить по параллельному импорту компьютеры, ноутбуки, серверы и жесткие диски. Под ограничение также попадут флешки и модемы от некоторых известных брендов. Как пишет парламентская газета, ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Более половины округов Подмосковья завершили отопительный сезон. Полностью процесс отключения тепла в многоквартирных домах закончится 12 мая, сообщает сайт РИАМО со ссылкой на областное министерство энергетики. Согласно действующим нормам, решение о завершении отопительного сезона может быть принято, когда на протяжении 5 дней подряд среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов. Ну и последнее. 40% опрошенных россиян признались, что им сложновато возвращаться на работу после майских праздников. Главной трудностью респонденты назвали интенсивный режим. Выходные слишком расслабляют, и после них тяжело работать в спешке и соблюдать дедлайны. На втором месте по сложности оказалось общение с коллегами и руководством. В список проблем, к которым приходилось по новой привыкать, также вошла дорога на работу по пробкам. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Дорогие наши любимые слушатели русского радио, стол заказов для вас. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Заходите, пишите в личные сообщения. Например, в мессенджере Макс. Я, Иван Соловьев, с удовольствием все прочитаю. Буду стараться, по крайней мере, это делать. Поехали. Кристина поздравляет с наступающим праздником русское радио. Да, завтра день радио мы отмечаем. А привет передает в горловку Галочке. Гала, спасибо тебе за красоту и твое доброе сердце. Так, Наталья, привет мужу Димуле передает. Я люблю тебя, любого. Я люблю тебя всегда. Каждый вечер жду я встречи. Я с тобою навсегда. Вот такое вот сообщение. Привет, любимое русское радио. Настроение мое на старте, Татьяна пишет. Вот это я еще не поняла. Как это, продолжает Татьяна. Передаю привет соседу по даче, Юрию Ивановичу. Привет, он цветочки поливает и меня не замечает. Как польет, пусть заходит на кофеек. Вот только чего не подумайте плохого. Это мой отчим. Мы ничего плохого не подумали. Кофеек после полива цветочков самый то. Стол заказов русское радио. Читаю дальше ваше сообщение. Иван, привет. Сегодня день рождения у Канны. Поздравляю ее. Рамиль из Баку поздравляет. 16 лет Рамилю. Счастья желаю. Здоровья и всего самого-самого наилучшего.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
2: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
1: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
2: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
3: Маленький принц был в ответе за свою розу. Как и семейный питомник «Роза Ругоза». Здесь вы всегда найдете здоровые саженцы для вашего региона. Розы, плодовые деревья и кустарники, проверенные временем и климатом. Ищите по запросу «Питомник Роза Ругоза». Яндекс.Карта укажет путь. «Роза Ругоза», деревня Шепелева, Цветочный переулок, 4.
4: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?
5: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Обожаю такие сообщения, пишет Ольга. Иван, привет. Передаю привет лично вам. Заряжаете каждый день шикарным настроением. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Вы мой любимый радиоведущий. Мяу, все растекся, как кот объелся сметаны. Добрый день, Русское радио. От Инессы сообщение. Хочу поздравить с днем рождения замечательного человека Арсена Энверовича Аликберова. 37 лет. Поздравляем. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, терпения. Он сейчас защищает нашу родину. Я желаю ему скорейшего возвращения. И нашим ребятам тоже, конечно же, с победой. Надеемся, что они там тоже слушают Русское радио. Храни вас Бог. Конечно же, слушают Русское радио. А дальше читаю сообщение от Екатерины. Привет любимому дедушке Жене. Внучка передает Ритусе, оказывается, не Екатерина. Дед, я тебя люблю. Бросай дела, пойдем на рыбалку. Ого! Ого-го, внучка классная, продвинутая. Девочки Настя и Катя передают привет мальчикам из ГУФД, город Гусь-Хрустальный. Угощайте нас сладостями каждый день. ГУФД, что это такое, мне прям интересно стало. Русское радио, привет. Привет родным, мужу Дмитрию, сыну Ванечке, а также коллегам Елене Михайловне и Оксане Зайцевой. Большой привет, огромного терпения до конца смены. И привет всему Невинномысску от Аленки.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
7: «Уинстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 бонусов.
10: ВБ-банк.

0: Компактный кроссовер всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeep.ru.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Перемерил летние вещи. Подошли только шлепки и очки. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
0: Новая песня на русском.
4: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
5: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

Музыка наша, а вот сообщение ваше. С днем рождения! Поздравляю! Мехти его Севиль Агавеликызы. Желаю счастья, успехов и всех благ. Поздравляет Владимир из Москвы. Дорогое любимое русское радио, передаю привет всем тельцам. Мы родились! И всем повезло, потому что мы такие веселые, позитивные и жизнерадостные люди. Всем добра и хороших майских выходных. От Ани пришло сообщение. Ну, я даже спорить не буду, да, наверное, тельцы такие, ну, водолеи тоже. А доброго вечера всем. Большой привет коллегочкам из банка МКБ в Смоленске, особенно пластику. Йоу-хоу! Вот так написано. Так, вот пришла расшифровка. ГУФД – это гусевская фабрика дверей. Ну, действительно, что я, не догадался, что ли? Какое безобразие. Спасибо, что пояснили. Это сообщение было, где был привет девчонкам Насте и Кате, которые передавали привет мальчишкам. Вот как раз из гусевской фабрики дверей. Привет, Иван. Поздравляю Анастасию Раджопову из Володарской, Нижегородской области. С днем рождения поздравляю. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего. Мама, папа поздравляют, брат Никита и все.

0: Привет Витьку, он работает в саду, но очень сильно дуется, не знаем только на что, может немножко подустал. Вот так вот, ребята, всем прекрасного настроения и просто хорошего вечера. Иван, привет, поздравляю всех слушателей с наступающим Днем Радио, желаю счастья, желаю позитива и всего самого доброго, волшебного и хорошего. И огромный привет всем жителям Калязина.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском Радио.

0: Эх, любимые вы наши торопыги! Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех причастных, всех слушателей Русского радио с наступающим Днем Радио! Желаю всем радиоведущим и слушателям крепкого здоровья, удачи, успехов во всем, хорошего настроения и почаще слушать любимое Русское радио. Да, да, да, все так и будет. Так, так, так, привет, Русское радио, поздравляю с днем рождения Кристину Валерьевну. Дай бог ей здоровья и всего самого наилучшего. Привет друзьям. В Уфу улетает от Саши. Брату Анатолию Михайловичу Пегову большой привет. И Стасу Алексееву. Они сейчас находятся в Севастополе. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю. Нет, передаю привет любимому Ивану в Белоруссию. Даже если трудно, помни, один мой взгляд на тебя уже говорит, я в тебя верю, все у тебя получится, твоя кисуля. Конечно, все получится. Дорогое, любимое Русское радио, спасибо вам за хиты, которые согревают душу. Так держать. Всем весеннего настроения и побыстрее добраться домой без пробок. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет самому милому человеку, врачу Александру Дмитриевичу Сафронову в город Саратов от ВК.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, ОГРН, 117, 78, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
7: ВГО Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-6-89-840. Город Москва.
2: Погодка шепчет. Может, на дачу рванем?
3: А давай. Только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
0: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо твой бизнес» и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежий. Мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
12: В ленте.
13: С самого утра сел на жесткую диету. К обеду похудеть все еще не удалось. Не судьба, не тот метаболизм. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

Сладкого вечера всем слушателям Русского радио. Финальная порция ваших сообщений в столе заказов. Люда. Ой, нет, не Люда, Лада. Лада Тихонова. Всем классной среды желает. Привет передает любимой маме Елене Салтыковой. Я ее очень сильно люблю. Из Кемеровской области Кузбасс. Респект. А также привет огромной подруге Ксении Салминой из Казани. Анюта поздравляет всех с наступающим праздником, с Днем радио. Всем желает классной, лучшей музыки. Наталья передает привет сыну Вуфу Михаилу и его девушке Вале. К привету присоединяется папа Алексей и Иришка. Любим вас и ждем в гости в Белебей. Привет, любимое русское радио. Передаю привет кому. Привет всем слушателям. Вот, если бы не Александр Попов, пишет Олег. Вот не слушали бы мы сейчас радио и не знал бы весь мир ни рецептов Ивана Соловьева в рубрике «Иван да кухня», не радовали бы нас приветами в столе заказов, не было бы самого лучшего вечера на русском, где еще есть Александр Пряников. Вот молодец, Олег, взял, все перечислил. Скоро-скоро вечер на русском, подождите, вот еще буквально пару сообщений. Сидим в офисе на Красной Поляне, поднимаем себе весь день настроение, слушая русское радио. Привет передаем коллеге.

0: Ане Чубаковой, Алине и Андрею. За окном холодно, но всем хорошего настроения. Я вообще не знал, что на Красной Поляне может быть плохое настроение. Ну да ладно, все, ребята, все, стол заказов закрываю. Следующий в эфир выйдет в 22.00 с Юлией Калининой. Вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши классные сообщения.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А вот теперь, как и обещал, да, вечер на русском начнется с момента, когда появится в эфире он, Александр Пряников. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуй, прекрасно выглядите.
0: Спасибо большое.
2: Сразили меня мысли, в смысле, как это не может быть на Красной Поляне плохого настроения. Конечно, не может быть, учитывая, сколько люди платят, чтобы там оказаться.
0: Вот, я про
2: это. Это будет самое, как это, высокобюджетное плохое настроение.
0: А люди, живущие на Красной Поляне, так вообще, мне кажется, никогда не грустят.
2: Потому что они оттуда никуда...
0: Они там при деньгах.
2: Вот, что я тебе хотел сказать. Ты, господи. Вот посмотрел я сегодня на полупустую Москву, чего уж там, на вот эти ваши ленты бесконечно забитые вашими там в Сочи, кто там в Турцию махнул. Понятно, что люди берут отпуск на майские и едут на море. Вы, конечно, понимаете, что вы все нарушаете главный смысл этого праздника. Мы потерялись как общество, мы разучились правильно относиться. Я тебе напомню, как называются майские праздники официально?
0: День весны и труда.
2: Труда!
0: Да.
2: Труда, а не спа-процедур,
0: так
2: понимаете?
0: Сколько стоит труда заработать на эти спа-процедуры?
2: Это день, праздник, в это не должны отмечать. А то, знаешь, сидят на пляже такие и говорят, ой, как мы вообще трудимся, какие мы все трудящиеся.
0: Мне кажется, Москва, а вот копни чуть поглубже, там как раз люди трудятся, картожают.
2: Не, этих мы не берем. Эти люди, это те дачников вообще невозможно ничего не остановить. Я считаю, что день труда отмечать в отпуске, это все равно, что, я не знаю, день защиты животных праздновать в
0: зоопарке.
2: В каком зоопарке? В мясном ресторане.
0: В мангале.
2: День этой самой супружеской верности отмечать в баре для взрослых, не буду говорить, как он.
0: Ладно.
2: Где день трезвости отмечать... Тормози меня.
0: Все, я тебя торможу. Давай к теме сегодняшнего вечера перейдем.
2: Так вот, раз никто не хочет работать и не понимает, кроме нас с Иваном,
0: работать
2: конечно. Да. И давай теперь поговорим о стоящих профессионалах этого дела, о детях.
0: Какой перепад резкий.
2: Тем более, что сегодня у нас день без домашних заданий. Вообще, как это намекает некоторым. Вот, ну, учитывая, что по нашим-то школьникам у них каждый день без домашних заданий, если опираться на то, что они в своих дневниках пишут. Короче, тема.
0: Да, тема у нас сегодня про детей, про школьников. Дорогие друзья, дорогие школьники, может, даже и к вам вопрос. А что вы такого придумываете иногда? Какие такие отмазки сочиняете, чтобы в школу, собственно, не ходить? И что это было? И у нас, как это было в наше время, угу. Да?
2: Понятно, что сейчас начнется, значит, градусник на батарее.
0: Градусник на батарее, да.
2: Самая смешная эта ситуация. У меня бабушка медсестра. Температура. Она говорит, у тебя что, 56 градусов?
0: Да.
2: Ты уже сварился? Тебя уже можно с пюрешки подавать?
0: Давайте, ребята, пишите тебе вот истории на тему, что вы придумывали в своем детстве или что придумывают ваши дети, чтобы не идти в школу. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Писать нужно в личные сообщения. Вечер на русском. 18.00. Здесь.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Где в Сосновом Бору можно хорошо отдохнуть?
3: В ресторане «Ленинград». Я там часто бываю. Вкусно готовят, отличное обслуживание, живой звук, приятный интерьер.
2: Вау! Ресторан «Ленинград»? А где анонсы посмотреть?
3: ВКонтакте. Кстати, в Ленинграде и банкеты организуют. Вмещает до 120 гостей. Идеальное место для праздника.
4: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
5: «Тоснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
4: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
5: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05.
6: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода.
7: Сосновый Бор. Капурское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
8: Память о дорогих людях мы сохраняем в сердцах и в прочном камне. Компания «Гранит Мрамор». Более 30 лет опыта в изготовлении и установке гранитных изделий. Качество, гарантия, сезонные скидки, рассрочка и бесплатное хранение памятников. Все виды работ любой сложности из натурального гранита и мрамора. «Гранит Мрамор». Мастерство, проверенное временем. Сосновый Бор. Копорское шоссе 32А. Мы в интернете по запросу «Гранит Мрамор. Сосновый Бор».
9: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
10: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404.
11: Что слушает страна?

0: только лучше.
1: Все решено, мне не звони, не люблю я давно.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Дождались, перезимовали, значит. Вот она, красавица, вот она, весна на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг поддержал введение НДС в 22% на зарубежные товары, купленные через интернет. Как ожидается, новый налог появится с января следующего года. С просьбой ввести НДС на зарубежные интернет-заказы обратился Российский союз кожевников и обувщиков, пишет газета «Коммерсант». Сейчас продаваемые в интернете зарубежные товары стоимостью менее 200 евро налогом на добавленную стоимость не облагаются. С позиции дороже этой суммы взимается 15% НДС. Правительство разрешило россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или дистанционно. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сети связи прежней компании. Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила провоза пауэрбанков и запретила пассажирам брать с собой на борт более двух таких зарядных устройств, а также использовать их во время полета. Теперь внешние аккумуляторы с литиевыми батареями нельзя сдать в багаж, а можно перевозить только в ручной кладе. Ранее были случаи возгорания пауэрбанков на борту самолетов. Документы в вузы в этом году можно будет подать через госуслуги. Абитуриентам дистанционно доступно почти 2000 учебных заведений, рассказали в Комитете Совета Федерации по науке. На портале также можно отслеживать все этапы поступления от статуса заявления до конкурсных списков и приказов о зачислении. При необходимости можно отозвать заявление, отправить в другой вуз. При этом сохраняются и традиционные способы поступления лично или через Почту России. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, это «Вечер на русском». Здесь не место скуке, но всегда уместно остроумие. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
3: Ну что, с майскими праздниками еще раз поздравляем, друзья. В эфире «Вечер на русском», и сегодня официальный день без домашнего задания. Ставлю вас в известность, друзья мои. Это лучший повод вспомнить детство.
4: Да, вспоминаем детство нашей темой. Какие причины придумывают ваши дети или придумывали вы, когда были школьниками, чтобы не ходить в школу? Ну вот, например, я чихал утром. Да, ковырялся в носу, чихал. Раз чихнул, два чихнул. Через минутку еще раз чихнул. Мама заходит в комнату. Ой, сынок, что ты расчихал с утра? Оставайся-ка ты дома.
3: Ну давай уж, теперь все сгорают от нетерпения. Как ты чихал?
4: Как я чихал? Ну спичкой, брал спичку вечером на кухне под подушку, а утром спичка ковырялся в носу.
3: То есть, ну, так то вот. Есть ты готов был себя изувечить немножко?
4: Чтобы... Я аккуратно же. Сейчас вы так, конечно, не повторяете, не пробуйте.
3: Я, да, я в детстве помню, у меня очень мама строгих правил, и я один раз тому не пойду в школу. Почему? Голова болит, один подзатыльник, и проходит голова вообще тут же. А сейчас дети, смотри, у меня депрессия, выгорание.
4: Да, что-то мне сегодня просто не по звездам идти в школу.
3: Моя дочь не хочет идти в школу, потому что там токсичная атмосфера, глянь.
4: Ого-го-го.
3: Токсичная атмосфера, это когда тебе за 40, ты сидишь в пробке, слушаешь радио и понимаешь, что жизнь твоя прошла.
4: А вот Олеся не совсем поняла нашу тему, вот что пишет. Когда я была маленькая, я очень любила ходить в школу. Я закончила 11 классов, поступила в техникум, но так тянула в школу, что я сбегала с пар в техникуме в сентябре и ходила на уроки в школу в 11 классе, думали, что я новенькая.
3: А, то есть она так мягко намекнула, то есть, что хорошо.
4: Что вы тут сидите, какие-то отмазки придумываете? Школу она любила, ничего не придумывала, ходила.
3: Ну да, еще она тонко намекнула на то, что хорошо выглядела, гляньте, училась в техникуме,
4: да.
3: А путались с десятиклассницей. Мой сын в шестом классе заявил, что у него эмоциональное истощение от математики, и он не пойдет на контрольную. Николай из Казани пишет. Что это у него с истощением в шестом классе? От чего он истощился?
4: Эмоциональная брешь.
3: Складывал яблоки в учебники. Да, истощение, дружище, это ипотека. Вот, но это они все вырастут, когда вот поймут уже.
4: Со временем. Да, да, да. Итак, 8-916-003-105-7, это номер наших мессенджеров. Ребята, мы ждем ваши истории. Что ваши дети придумывают или придумывали, чтобы не идти в школу, или своим опытом тоже поделитесь с нами.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
2: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
1: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
2: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
3: Всероссийская премьера спектакля. Авантюрная комедия «Моя последняя любовь» с участием брутального Максима Дрозда и обворожительных Анны Чуриной и Надежды Словецкой. 11 июня во Дворце культуры «Строитель» города Сосновый Бор. Билеты в кассе и на сайте Дворца.
4: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Сосновом Бору. 986-04-04. Русское радио. Это родные нулевые.
6: А за домом угольцу я лечу, и рядом лунный ветер.
5: Звездатые десятые.
7: Ева, я любила тебя.
5: Кипящие, настоящие.
8: Я поднимаю белый флаг, белый флаг. У нас с тобой что-то пошло не так.
5: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио представляет. Весна. Все будет хорошо.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: А еще можно было, конечно, градусник. Обо что там? Не пара из чайника, об одеяло. Вот помнишь, раньше были вот эти пододеяльник-то засовывались?
2: Верблюжьи.
1: Ну, градусник вот так вот потер, и там температуру можно, кстати, было проконтролировать, чтобы она была не плюс 40, а плюс 37.
2: Ну да, чтобы все-таки за врачами послали, а не сразу тело в крематорий отправили, да.
1: Сегодня спрашиваем, какие причины придумывают ваши дети, или вы придумывали в своем детстве, чтобы не ходить в школу. Яна из Ставрополя. Я ничего не могла придумать в детстве, чтобы не пойти в школу. Моя мама была учителем в этой же школе. Так что головная боль и прочие болячки лечились одним ее ласковым в кавычках взглядом. Сейчас мне 39 лет, и мой 15-летний сын вьет из меня веревки, и когда не хочет по каким-то причинам идти в школу, просто прям так и говорит: «Мам, я не хочу». А я как мякушка перед его взглядом не могу ему отказать.
2: Как в сказке, я тебе говорю. Представляешь? У меня должна была или нога оторваться,
1: да.
2: Или на улице должны были просто, ну, птицы на лету замерзать и осень да? биться, как ледышки. Или,
1: я помню, у нас на Урале были такие зимы, что заваливало даже в дверь в подъезде снегом, сугробом. Ничего, из окна выпрыгивали в школу.
2: Да, из окна выпрыгнешь, дождешься ближайший воз с селедкой, телегу, которая мимо едет. Прибьешься к ним раз, и ты уже в Москве, и зовут тебя Михаил Ломоносов. Я когда ходила в школу, у меня было много причин. Во-первых, хотела побольше спать. Во-вторых, я заболела. А, это причина, которую озвучивала Анюта. В-третьих, автобус ждать долго. Ну, хотела спать. Во-вторых, заболела. Это не причина идти в школу.
1: Абсолютно.
2: Это обычное состояние, с которым взрослый человек просыпается каждый день, как мне кажется. Ну и автобус, конечно, ждать долго. Серьезно, что ли? На автобусе в школу ездить. Пешком надо идти! В лучшем случае на оленях.
1: Вот. Да, ребят, заходите в нашу группу, официальную группу на сайте ВКонтакте, Русрадио. Там тоже опубликован пост с темы шоу в комментариях. Мы ждем ваши истории. Самые интересные озвучим в эфире.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии мая по 31

0: Море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Огонь!
8: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
8: 9 мая. Весь день на 5 канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
13: И, конечно, тот момент, который ждет миллионы. Вечерний замес на русском радио. Наша любимая игра через несколько минут. Все просто. Даем вам задание. У вас будет 30 секунд. И за это время вам нужно назвать как можно больше вариантов ответов.
14: Вы же понимаете, что правила этой игры придумали люди, у которых проблемы явно со временем. Поэтому, друзья мои, дадите нам 5 ответов. Даем светильник. Зачем вам светильник? Будете по ночам читать умные книги, чтобы в следующий раз выдать 10 ответов. Потому что за 10 ответов накинем сверху еще и колонку. Со светом, звуком будете сидеть царь-царевич, король-королевич.
13: Ну, осталось только дозвониться. 8495-995-105,7. Удачи!
12: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А у нас на связи Александр из города. Друзья, это уникальный город. Единственный в своем роде город с плавающим ударением. Из Балашихи, из Балашихи.
2: Ну давай сам Александр пусть скажет, с какого он города.
3: Добрый вечер всем. Из города... Ну, на самом деле, кому как удобно. Кто как понял, кто тебе говорит.
2: Ну, вам как удобно.
3: Балашиха. Кому как удобно.
1: Ну, так.
3: Мне удобно Балашиха.
2: Ну, тогда из Балашихи, раз сам Александр так сказал.
3: Вообще, извините, а если честно, из метрорайона Железнодорожный. А как у нас говорят, Желдор и Балашиха.
1: Вот так. Ну, а учитывая, что, учитывая цены на недвижимость сейчас в вашем быстрорастущем городе, ударение должно падать на кошелек, чтобы там хоть полметра купить. Ладно, Александр.
2: Да, Александр, мы сегодня у слушателей спрашиваем, а какие отмазки или причины придумывают дети, чтобы не идти в школу? Или сами, когда были школьниками, что придумывали? Вот у вас как?
3: А, у меня дети есть, правда, они еще маленькие, только в садик ходят.
2: А вы когда в школу ходили?
3: Появляются? Вот, когда я в школу ходил, честно, я ходил всегда в школу. У меня никогда не было, чтобы я не ходил в школу, потому что на школу сейчас дорога была.
2: Ладно, все, Александр, до свидания.
1: И что, это единственное, что школа через... Когда это расстояние до школы было, значит, причиной туда пойти, понимаешь? Даже если бы в школе, да, в самой живешь, на втором этаже.
3: Дело школы. Не в расстоянии, а дело, что руки родителей могли дойти.
2: Ну, это правда.
1: Да. Вот если...
2: мы это очень хорошо знаем и понимаем. Ладно, Александр, давайте к нашей игре. Мы даем вам задание, у вас будет 30 секунд. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше ответов. А задание сегодня такое. Озвучьте как можно больше школьных предметов. Ну...
3: Труд, рисование, русский язык,
2: да,
3: математика,
2: да,
3: начальные классы, алгебра, геометрия,
2: да,
3: взрослые классы, физика, химия,
2: да,
3: биология,
2: да,
3: обществознание, история.
2: Ладно, все, можно останавливать.
3: В регионах были родные языки.
1: Подождите.
3: Ну
1: все, это. А вы случайно не министр образования Балашихи, Балашихи? Ну, я имею в виду, откуда такое владение предметом?
3: Я, кстати... Признаюсь честно, учился на хорошо, поэтому...
2: Александр, ну да. вы в нашей игре просто отличник. Вы назвали больше 10 вариантов, поэтому и светильник, и колонка от русского радио вам в подарок от нас, от всего нашего большого сердца.
3: Спасибо большое, спасибо. Всегда слушаю русское радио. И утром, кстати, утренним перцем не дозвониться, вот как ни крути. А вот вечернее шоу я... Теперь буду любить еще больше, чем утренних персов. Я дозвонился за впервые.
2: Вот мы этого и добивались. Кому привет будете передавать?
3: Передаю пламенный привет своей жене. Я вот перед майским отвез к теще с сестрами, с детьми. Сейчас отдыхают в Рязанской области. Дышит свежим воздухом, а я вот еду с работы, поэтому им пламенный привет. Надеюсь, они услышат.
2: Вы тоже теперь отдыхаете в одиночестве. Хорошего вам отдыха, Сергей.
0: Вечерний замес на русском радио.
4: Взрывы

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ну и как обычно мы здесь, друзья мои, не просто так время переводим в гигаватты, которые раскачивают радиоволны. Мы здесь выясняем очень важную вещь. Как нам поступать с подрастающим поколением, которое из года в год все изобретательнее придумывает причины, почему бы им не ходить в школу. Мы в свое время терли градусник, вот это все, изображали приступы лихорадки при помощи фломастера. Современные дети действуют по-другому. Как? Хотим узнать.
2: Ну и, конечно, вспоминаем тоже истории с вами связаны. Екатерина пишет: когда я была школьницей, я делала так. Я шла из комнаты в ванну, слегка прихрамывая. Если не замечали, я из ванны шла завтракать, слегка прихрамывая. И вот когда уже замечали, говорю: что-то, дочка, у тебя нога прихрамывает. Достань-ка ты сегодня дома, отлежись. Вот так я и не ходила в школу.
1: Ой, вот я и говорю: да, чуть-чуть так, ой, а потом еще раз что-то, ну, не обратили внимания, потому что идешь, ой, что-то нога. Потом уже что-то все не обращает.
2: Потом кровь, след крови.
1: От курицы такой же. Мама! Вот как было в наше время, а не то, что... Добрый день! Жанна Александрова пишет: дети сейчас дикие. Мой сын вообще ничего не выдумывает. Просто говорит: вот, пожалуйста, ты же просто говорит: мам, можно я не пойду в школу? Блин, меня русичка задрала. А я: нет, иди. А он: ну, мам. И я сдаюсь. Думаю, может, и правда задрала. Жалко, ведь сын-то родной ведь. То есть, подождите, что значит родной? То есть, если бы был приемный сын, вы бы его к этой русичке в кандалах, что ли, отправили, понимаете? Как еще главное, меня задрала русичка. А если его завтра...
2: Задрала русичка.
1: А если его военком завтра задерется? Ну, ладно, не ходи в армию. Сын-то родной, единственный.
2: Задрала русичка. Это очень смешно.
1: Я не родители, тряпки мы с вами. Надо что-то делать.
2: Константин пишет сообщение тоже про свое детство. Я, когда утром просыпался и понимал, что не хочу никак идти в школу, я натирал себе сильно-сильно уши и лоб до красна, чтоб горели. Когда заходила мама в комнату меня будить, я жаловался на свое плохое самочувствие, она трогала лоб рукой, уши, все понятно, вроде как бы горячий, остаешься дома.
1: Ну да, значит, сегодня вечер на русском, и 1001 способ, как поднять себе температуру. Интересно, а вот эти школьные отмазки, почему они перестают действовать во взрослой жизни? Ну, то есть, почему
2: А у кого ты отпрашиваться будешь во взрослой
1: жизни? Неважно, у этого не знаю у кого. Мы перестали греть градусники на батарее. Куда мы катимся?
2: Перестали тереть лоб, чтобы не идти на работу. 8-916-003-105-7. Причины, чтобы не идти в школу. Какие придумывают причины ваши дети? Пишите.
0: Вечер

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
3: Вода, спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2004. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правил ее проведения, призовом фонде лотереи, количество призов и выигрышей. Срок, месте и порядки получения на inlotto.ru. 18+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
16: Рисковал ли я когда-нибудь жизнью ради любимой женщины? Да я каждый день ем то, что она готовит! Рекламная служба русского радио 579-7799 499.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: А еще, чтобы не ходить в школу, я обещала маме или папе, что сделаю генеральную уборку в квартире. Прям так с утра. Можно я в школу не пойду? Я зато в квартире приберусь. Оставляли дома, представляешь?
2: Да, и вот ты так. Не слышал в ответ на то, что, ну, если ты хочешь вырасти дворником, то давай оставайся.
1: Я всегда учился хорошо, поэтому. Кстати, отличникам и хорошистам намного проще было остаться дома, не идти в школу по какой-либо причине. Потому что родители знали, наверстает.
2: Так им это и не нужно. Отличники, хорошисты, они поэтому отличники, хорошисты, они все время в школу ходят.
1: Итак, какие причины?
2: Не то, что мы троечники, кстати. В смысле,
1: кто это мы троечники?
2: Говорят, что самые успешные в жизни троечники, потому что они домашку не учат, а все время в школе мозгами своими соображают.
1: Тогда я тоже троечник.
2: Ну, слава богу.
1: Но у меня по химии, правда, тройка была. Единственная тройка в аттестате, представляешь?
2: Плохой,
1: Иван. Какие причины придумывают ваши дети, чтобы не пойти в школу? Спрашиваем сегодня об этом. Добрый вечер, Русское радио. У меня всю жизнь были большие гланды. И когда мне не хотелось идти в школу, то я их просто вперед выкатывала. Я не знаю, как правильно объяснить данное действие, и меня сразу отправляли к врачу, и неделя отдыха была обеспечена. А вот мой муж, он не отмазывался от школы, он просто уходил в соседний подъезд, и когда родители уходили на работу, он возвращался домой.
2: В смысле, а потом из школы, а где этот ваш оболтус был?
1: Да погоди, у меня больше гланды выкатывающиеся интересуют.
2: Тут я вообще, тут я вообще еле сглотнул.
1: Это как?
2: Вообще чуть гланды выкатывать.
1: Я помню, у меня тоже были большие гланды, но мне их удалили.
2: Я помню, в одном мультике там это самое, кто-то в нос дул, у него глаза вылезали через гланды. Ну хорошо, там краба напоминал.
1: Выкатывала гланды.
2: Ну как это гланды? Ребята,
1: мощно.
2: Что-то мы сейчас не туда пригребем с вами. Сегодня сын выдал причину. Ну, в смысле, сын выдал причину. Мам, я не пойду в школу. На улице так красиво поют птицы, а я буду сидеть в четырех стенах. Это преступление против моей свободы. Оксана из Самары. Вот здесь как раз можно... Вот этот аргумент, который всегда... Да. Что если он не пойдет в школу, то птица-то петь продолжит, а его карьера дворника начнется прямо сейчас. На меня это работало, потому что всех же дворниками пугали.
1: Конечно.
2: Да, а потом все мечтали ими работать.
1: У тебя дворник прекрасная профессия.
2: И зарплаты, и жилье.
1: Физический спорт на свежем воздухе. Красота. Ребята, продолжим обсуждать эту тему во втором часе в 19:00, но не останавливайтесь. Мы ждем вашей истории. Причины, которые придумывают ваши дети, чтобы не идти в школу, или свои вспоминаете, пишите 8-916-003-105-7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Маленький принц был в ответе за свою розу. Как и семейный питомник «Роза Ругоза». Здесь вы всегда найдете здоровые саженцы для вашего региона. Розы, плодовые деревья и кустарники, проверенные временем и климатом. Ищите по запросу «Питомник Роза Ругоза». Яндекс.Карта укажет путь. «Роза Ругоза», деревня Шепелева, Цветочный переулок, 4.
3: Память о дорогих людях мы сохраняем в сердцах и в прочном камне. Компания «Гранит Мрамор». Более 30 лет опыта в изготовлении и установке гранитных изделий. Качество, гарантия, сезонные скидки, рассрочка и бесплатное хранение памятников. Все виды работ любой сложности из натурального гранита и мрамора. «Гранит Мрамор». Мастерство, проверенное временем. Сосновый Бор, Копорское шоссе 32А. Мы в интернете по запросу «Гранит Мрамор, Сосновый Бор».
4: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода.
5: Сосновый Бор, Копорское шоссе, дом 22. Телефон 9-32-30.
6: Где в Сосновом Бору можно хорошо отдохнуть?
7: В ресторане «Ленинград». Я там часто бываю. Вкусно готовят, отличное обслуживание, живой звук, приятный интерьер.
6: Вау! Ресторан «Ленинград»? А где анонсы посмотреть?
7: ВКонтакте. Кстати, в Ленинграде и банкеты организуют. Вмещает до 120 гостей. Идеальное место для праздника.
8: Птица счастья была подозрительно синей.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?
10: И как бы ни старался, никогда.
9: Русское радио. Только любимое. Слушайте лучшее, любимое на русском.
11: Весна идет, весне дорогу. Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Екатеринбурга. Там завели дело после обрушения кровли колледжа. Уголовное производство открыли по статье о халатности, сообщили в главке Следственного комитета по Свердловской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Инцидент произошел на улице Умельцев. Площадь обрушения крыши спортзала составила 400 квадратных метров. К другим новостям. Водителям для проезда по Крымскому мосту стали раздавать специальные карточки. Они нужны для того, чтобы определить, какой именно вид досмотра пройдет транспортное средство. Карточки выдают непосредственно перед въездом на мост. По данным Минтранса, сотрудник, учитывая тип машины и характер перевозимого груза, фиксирует, какая форма досмотра требуется. На основе этих данных выбирается маршрут подъезда к зоне досмотра. Такая практика действовала и раньше, в часы наибольшей загруженности Крымского моста. Иностранную мебель в России планируется обложить заградительной пошлиной. Такая мера рассматривается как способ поддержки отечественного производителя. Как пишет газета «Известия», за прошлый год производство мебели в России снизилось на 7%. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в страну через страны СНГ. По оценкам представителей отрасли, за последние 4 года в экономику таких стран за счет поставок в Россию могло поступить порядка 130 миллиардов рублей. Ну и последнее. Почти на половине территории России до сих пор еще лежит снег. Больше всего его в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области, заявили ТАСС в гидрометцентре. В основном снежный покров сохраняется в североевропейской части страны. Под снегом до сих пор находится Чукотка, а на Камчатке высота сугробов местами превышает 1 метр. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.

0: Сандар Пряников. Вечер на русском.
1: Да, вот пока мы здесь с вами шутки шутим, где-то школьники еще через снег до школы добираются. Не хнычут. Прошлый час мы обсуждали, что мы с вами говорили, чтобы не идти в школу, что современные дети говорят, какие причины. И слушай, меня тут мысль поразила. Мы в детстве, когда прогуливали школу, мы что придумывали? Температура, зуб болит. Да. Что-то нам нужна была физическая, да, практически какая-то медицинская причина для лени. Но. Что делают современные дети? Они говорят, у меня выгорание, токсичная атмосфера.
2: Психологическая причина.
1: Они давят на психологию. Ну, понятно, понятно. Они манипулируют нашими чувствами.
2: Ну а что, время идет, все меняется. Вот и причины меняются.
1: Да, не тот нынче подросток пошел.
2: Итак, ребятки, какие причины придумывают ваши дети, чтобы не ходить в школу? Какие причины придумывали вы, когда были школьником? 8-916-003-105-7. Слушай, вот Виктория написала, даже не знаю, можно это озвучивать. Нет, сейчас научим плохому.
1: Ну, давай.
2: Но просто это реальная причина, я ее тоже помню. Значит, смотрите, что она пишет. Несколько капель канцелярского клея надо высушить, растереть в пыль, а потом вдохнуть носом. Такой фу чих тебе начинается от этого клея. Я так и сделала. Папа, ну, в смысле, делал и не раз. Папа оставлял меня всегда дома. Но больше я так делать не хочу.
1: Главное дождаться.
2: Я вспомнил, сестра у меня так делала. Это ты просто не представляешь, как, это так, как будто у тебя страшнейшая аллергия начинается.
1: Главное, чтобы ноздри не склеила.
2: Чтобы сама не склеилась.
1: Так, все, хватит. Сообщила Дашка. Недавно был Всемирный день против буллинга. Я решил попробовать не пойти в школу, чтобы меня не забулили. В итоге отправили в школу, и меня забулил учитель китайского.
2: Ого.
1: Это нормально, я не шучу. Интересно, а как булят?
2: На китайском?
1: Ну, как вообще китайцы булят? Они же... Итак, у вас же традиционно в этой части программы я извиняюсь перед 1,5 миллиарда жителями Поднебесной за то, что
2: Иван
1: мы здесь...
2: показывает знания китайского языка.
1: Ну, да.
2: Ребятки, давайте, ждем вашей истории. Какие причины придумывают дети, чтобы не ходить в школу? 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры личные сообщения.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
2: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
1: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
2: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
3: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Сосновом Бору 986-0404. Русское радио это родные нулевые.
4: Тополиный пух, жара, июль. Ночи такие звездные.
0: Крылатые десятые.
5: А я хочу перемирие.
0: Кипящие, настоящие.
6: Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигается совместный альбом.
0: Слушайте русское радио, все будет хорошо.
7: А че это вы здесь сидите? На улице-то весна?
0: Русское радио, все будет хорошо.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: Вот как это сейчас выглядит? Мам, я не хочу идти в школу. Почему, сынок? Да, ну потому что у меня нет к этому настроения. Ну хорошо, оставайся, восстанавливайся. В моем бы детстве мне мама бы сказала: рот закрой, встал и пошел.
2: Ну правильно. Все. Единственная мысль, ладно, вот мы выросли такие дети у своих родителей, которые, значит, уже взрослые, мы же с тобой дядьки.
1: Да.
2: Вот, вот эти дети сейчас растут, ну, как снежинки в тепличных,
1: да,
2: условиях.
1: Да.
2: Их дети, что будут исполнять наши внуки?
1: Не
2: вот
1: знаю,
2: что,
1: не знаю.
2: Вот как они их будут расти, если выясняется, что из года в год родители все больше, больше тряпки и тряпки.
1: Ну и, конечно же, еще, конечно, расшатала вот эту всю историю, это удаленка. Сейчас же очень часто вот на удаленку
2: оставляют. Ну да.
1: Поэтому, в принципе, отпрасываться. Сел вот на удаленке, поучился и все.
2: После карантинов, да,
1: да,
2: есть такое дело.
1: Ладно, продолжаем читать ваши истории на тему, какие придумывали отмазки ваши дети и какие вы придумывали, чтобы не идти в школу. Добрый вечер, пишет Анна. Когда я училась в школе, я отмазывалась вот как. Я заводила будильник на 2-3 часа ночи, просыпалась и шла с убитым видом маму будить. И говорила: мам, мне так плохо, меня мутит. Ну и, конечно, мама меня жалела и утром в школу не отправляла. А сейчас я сама работаю в школе, и отмазки от школы вот вовсе у детей не изменились, говорит Анна. Все болит, ничего не помогает. Родители верят, жалеют и дома оставляют.
2: Это проще всего и симулировать. Все болит, mm-hmm. ничего не помогает. Даже, понимаете, прыщ не симулируешь. То есть это сразу видно, да? Или там зуб болит. Кстати, мне про больные зубы сейчас сообщение. Вот, но там хотя бы к стоматологу пришел, там, вот покраснение, воспаление. Ну, а когда у тебя все тело болит, поди проверь, конечно. Вдруг сейчас тебя отпустят, в школу отпустят, а ты на молекулы рассыпешься, пока до школы дойдешь, все уже, как в фильме ужасов. Добрый вечер, я часто опаздывал на первый урок, всегда находил оправдание типа: сосед на КамАЗе застрял, и я его помогал вытягивать. Или труба на ТЭЦ упала, и все встали в пробки. Или спасал котенка от собаки и так далее. Как это, как там говорят, этот, господи, Человек-паук, перелогинься, понимаешь? Человек в школу приходил.
1: Мне просто интересно, как школьник мог помочь вытащить КамАЗ застрявший?
2: Да, ну если ты об этом рассказываешь, не обязательно, что ты мог об этом рассказать.
1: А, ну понятно.
2: Но если бы ты посмотрел Спайдермена, ты бы понял, как, понимаешь? Там все нормально, без всякой фантастики описано.
1: Давайте, ребята, вспоминайте свои истории, пишите истории про ваших детей. Я 8-916-003-157. Причины, какие мы придумывали, чтобы не ходить в школу.
0: Вечер на Ру.

0: Реклама на русском.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Если каждый день платить приложением Яндекс Pay, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1

0: Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: и Пряников. Вечер на русском.
1: Причины для прогулов школы, которые генерят ваши дети, не моргая, глядя вам в глаза, ну и которые вы сами приводили в качестве аргумента, чтобы не ходить в школу в 40-градусный мороз. Слушай, мы... Иван, я что подумал-то? Да. Мы, ну, уже много чего с тобой почитали. А вот интересно, платные и бесплатные школы, разные причины. Как ты считаешь?
2: Мне кажется, в платную школу даже вообще вариантов нет не пойти.
1: Почему?
2: Ну, платишь же за нее.
1: Нет, почему? Бесплатно.

0: бесплатный, в бесплатной школе. Ты, не пришел, тебе педагог говорит: ну ладно, иди принеси справку, хотя бы, чтобы ты не умер. Даже в платной школе это инвестиционный вопрос. Понимаешь? Ты говоришь: мам, я сегодня в ресурсе, мне надо ментальное здоровье установить. Мама такая: ну конечно, милый, мы же платим 75 тысяч в месяц, чтобы школа не мешала тебе искать себя, понимаешь? Так что разница есть, как мне кажется. И тут уже разница в том, что согласны терпеть родители. Наши терпели меньше. Сообщение.
1: Галина, моя, значит, дочь учится в 4 классе. Если она не хочет идти в школу, то она так и говорит. При этом добавляет, что у нее болит душа. Я сегодня в школу не пойду, у меня болит душа.
0: Душа
1: болит, а сердце плачет.
0: Как вот с ней разговаривать? Не плюнуть в эту душу, понимаешь, предварительно.
1: Конечно.
0: Потому что аргументы не работают. Родители, вы тоже, кстати, набрасываете свои аргументы. Что вы им отвечаете? Ладно, что они вам лепят. Отвечаете-то вы что? Добрый вечер, Наталья пишет. Ой, мама до сих пор не знает, что я пару раз прогуляла школу. Так, так сильно не требовали оправдательные документы, как я это делаю сейчас, как классный руководитель. Ты понимаешь?
1: Да.
0: То есть, вот прошли, это мы сейчас пронаблюдали, как наша слушательница прошла путь от главной прогульщицы класса до школьного практически начальника.
1: А вот целая история. Я, значит, опускала градусник в горячую воду, показывала маме. Мама мне давала аспирин, вызывала врача. Врач приезжает, температуры нет. Ставит градусник, температуры нет. Но я же выпила аспирин. Но, тем не менее, я остаюсь дома, а иногда ей даже больничный давали дня на 2-3.
0: Это из-за чего еще раз?
1: Просто нагревала градусник в воде в горячей.
0: В воде горячей.
1: И говорила, что у меня температура. Мама давала аспирин.
0: Светлая голова. Ну, запишем. В принципе, да. Горячую воду можно хотя бы температуру контролировать. В отличие от батареи, скажем. Да, и ну что, так что, уважаемые радиослушатели, присылайте еще раз причины, которыми кормят ваши дети. И главное, что вы на это отвечаете? Как вы реагируете, чтобы они, пошли в школу, не пошли. Взял лопату, иди снег. Убирай уже дворником.
2: Вечер на русском.

0: Бондар Пряников. Вечер на русском.
1: Да, сейчас нас современные дети слушают и за голову хватаются. Как это градусник можно было нагреть? Он же электронный вроде бы, да?
2: Да, ну подожди, а электронный что, разве тоже нельзя?
1: Мне кажется, он не нагревается.
2: Да.
1: Его надо действительно подмышки держать.
2: Вот тут-то мы и опозорились.
1: Да-да. Дмитрий пишет. Когда я учился в начальной школе, я с товарищем постарше, значит, шел на учебу вместе, и вдруг он мне предлагает упасть в лужу, испачкаться и идти домой. Ну, сказать, что упал нечаянно, поэтому в школу идти не могу. Он упал первый, я упал второй. Пошли домой. Меня оставили, конечно, дома, а его, как я потом узнал, переодели и отправили обратно в школу.
2: Сейчас не проканает. Сейчас, если... Ну, я когда на работу хожу тут в метро и все...
1: Падаешь в лужу?
2: Нет, я хожу мимо школы, там школьники стоят. В принципе, они одеты так, что если они сейчас в лужу...
1: В принципе, нормально.
2: Потом в мусорку залезут, там поваляются, вылезут. Их только из кудрей, вот прически, повычесать эти... Консервные банки,
1: да.
2: И все, на одежде это вообще
1: никак. А так рваные, грязные, нормально, самая
2: как
1: мода.
2: Вот, собственно, в школу шел, так и пришел. Ага. Здравствуйте, чтобы не идти в школу, можно было или дома, или на уроке съесть стержень карандаша. Что? И тогда поднимется температура. Научите молодежь, как оно, говорят, поделитесь лайфхаком.
1: Мне кажется, ерунда полная.
2: Ну, не знаю. Слушайте,
1: не ешьте, не надо.
2: Во-первых, подожди, да что ты нервничаешь по пустоту?
1: Да сейчас... пойдут, купят в распечатку. Карандаш, наедятся стержней, а потом нас обвинят в этом.
2: Современный школьник, он даже не знает, с какой стороны настоящий карандаш кусать, понимаешь? Когда они последние...
1: Что вообще, в принципе, карандаш,
2: да, грифель он где? Они сейчас начнут эти, как их, электронные пенсилы, понимаешь, покусывать.
1: Ага, сейчас на маркетплейсе начнут сталачивать в поиск стержень от карандаша.
2: Да, да, да. Короче, нас не проведешь, друзья мои. Я вообще замечал, что родители делятся, между прочим, на два лагеря. Одни отличники. Отличники. С ними можно работать. А вторые, вот не отличники, а двоечники, троечники, а вот нас обманывать бесполезно. Бывшие двоечники — это самый лучший детектор лжи. Он по кашлю уже может услышать, чего вы там ждете. Лекарство или кофе в постель.
1: Правда.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
3: Ты в курсе, что не переименовали уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов?
2: А все на наши донаты.
3: Да?
2: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
3: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинками.
2: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
3: что это за ненормальные сурикаты, которым донос приносишь, они не едят?
2: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
2: Кормите Антона.
3: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката. Вообще без проблем.
2: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
1: Меняет направление.
0: Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Кисель Реавит для желудка суперхит.
14: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем.
15: Натуральненько.
13: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
16: Является лекарственным средством.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Педагогический у нас сегодня получился вечер, и за легкостью этой беседы мы с Иваном на самом деле выясняли важную проблему. Как коммуницировать с молодым поколением, которое ни черта не хочет идти в школу. Это единственное, что наше поколение связывает.
2: Вот Ксюша пишет. Подходит сын и говорит: мам, я завтра в школу не пойду. Я спрашиваю, почему? Он отвечает: завтра день рождения Пушкина, отмечает вся школа. Какое же было мое удивление, когда на следующий день я встречаю классного руководителя. Она спрашивает: ваш сын почему в школу не пришел? Я отвечаю: ну так день рождения Пушкина же, вся школа же вроде отдыхала. Его не наказали, ни я, ни классный руководитель. Ну, посмеялись, в общем. Поржали.
1: Как он нас обманул.
2: Натянул.
1: Господи. Мои сыновья исправно уходили в школу, но вот как выяснилось позднее, что не доходили. И однажды учителя поставили условие сдать зачеты за неделю. Дети сдали так, что учителя сказали, что вы учились бы, то на золотую медаль шли бы. Это я знаю. Все равно, что грабителю в банке полиция бы сказала, что вот с такими пальцами из тебя неплохой пианист бы вырос, понимаете?
2: Юлия Калинина, привет тебе.
3: Привет. Привет, ребята.
2: Ну, давай сначала давай вспомним твою школьную.
1: Твою.
2: Твою-мою. Да. Нашу. Ты отпрашивал, ты как-то вот отмазывался?
3: Конечно.
2: Не ходил в школу? Что делал?
3: Знаете, в чем весь ужас? Но. Нас сейчас слушает моя мама, я точно это знаю.
2: Вот давай, да, раскрывай карты.
3: Там 30 лет спустя узнать про своего ребенка всю правду, ничего кроме
2: Руби.
3: Правды. Во-первых, я грела градусник.
2: Ну, понятно.
3: Это было, да. Потому что градусник был ртутный.
2: Да.
3: Ну, а самое любимое, это вот было как раз накануне начать создавать видимость плохого.
2: Естественно.
3: Ходить
2: готовить,
3: медленно, держаться за голову.
2: Растирать уши до красна.
1: Симулянты.
3: Мне так кружится голова, мне так плохо.
2: Все понятно.
3: Да,
2: твой
3: вот
2: ребенок.
3: А с моим ребенком все гораздо проще. Он говорит: мам, ты знаешь, я что-то так устал. Я говорю: ну ничего страшного.
2: Ну понятно, вот тряпка. Вот родитель тряпка, о котором мы сегодня говорили.
3: Признаю.
2: Спасибо тебе большое, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Встретимся завтра.
1: Да.
2: В великий праздник.
3: Ребяточки, с наступающим.
2: Да, мы завтра с тобой не увидимся. Но мы будем созваниваться. Мы тебе будем звонить.
3: Вы для меня легендище, я вас обожаю. Вы красавцы, умницы. И да, и ты тоже. Хоть ты на меня и смотришь.
1: Не первый раз. Да, меня не первый раз, конечно, легенда. Я напоминаю, что легенда — это история с финалом. А у нас вот еще
2: все продолжается. Вечер на русском вернется завтра в 18:00. Ребятки, до завтра.
1: Слушайте радио, будьте с народом.
2: А твоя фраза коронная?
1: Эй, конец связи.
0: Вечер.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Вы слушаете радиоканал Space FM. С новостями Алексей Степанов. Здравствуйте. Информация предназначена для аудитории старше 12 лет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о признании успехов региона со стороны Министерства просвещения Российской Федерации. По его словам, в Ленинградской области существенно выросло число бюджетных мест в колледжах, техникумах и вузах. Это позволяет молодым людям оставаться учиться рядом с домом и родными. Александр Дрозденко подчеркнул, все больше выпускников школ предпочитает получать профессию в Ленобласти в виде перспективы на родной земле. В этом году для выпускников 11 классов, которых в регионе насчитывается 6586 человек, в колледжах и техникумах подготовлено 9440 бюджетных мест, а в вузах региона доступно 1774 бюджетных места. Ежегодный прирост числа бюджетных мест составляет около 1500. Губернатор также напомнил о предстоящих важных датах. 26 мая во всех школах региона прозвенят последние звонки, а 27 июня пройдут выпускные вечера и традиционный губернаторский бал. Затем начнется ответственный этап приемной кампании в учебные заведения. После открытия навигационного сезона сотрудники Выборгского отделения центра ГИМС совместно с транспортной полицией провели первые совместные патрулирования на водоемах Ленобласти. Рейды охватили реку Вокса, Финский залив и озеро Красное. Инспекторы проверяли, как владельцы маломерных судов соблюдают правила, носят ли спасательные жилеты, придерживаются ли скоростного режима, соответствуют ли суда техническим требованиям безопасности. По итогам проверок выявлено несколько нарушений. Составлено 13 постановлений об административных правонарушениях по статье 11.10 Кодекса об административных правонарушениях. Опубликована афиша празднования Дня Победы в Киришах. Оно начнется 9 мая в 10 часов с возложения цветов к памятнику погибшим деревням. В 10.10 на перекрестке улицы Советская и проспекта Ленина построение колонны бессмертного полка. Старт акции в 10.30. В 11 часов торжественно-траурная церемония у памятника защитникам Киришской земли танк Т-34. В 11.30 возложение венков к мемориалу памяти павших у Вечного огня. С 12.30 на площади праздничная, концерт, полевая кухня, квест по следам героев и торговые палатки. Далее в эфире «Русское радио» для аудитории 12+.
2: И она действительно началась. Показания термометров бьют рекорды, девчонки сражают красотой по-летнему откровенных образов. И я, если честно, тоже сегодня не стала исключением, приобщилась к светлым одеждам. Но парни носят элегантные ансамбли, где брюки одним ловким движением руки превращаются в потрясающие шорты. Красота! И пусть у нас с вами впереди черемуховые холода, я в одном уверена, настроение наше будет невероятным, классным и уже по-летнему теплым. Улыбайтесь, слушайте любимые песни на русском и помните, что ближайшие 4 часа мы с вами вместе, а это залог хорошего настроения, того, что в вашем радиоприемнике будут не только любимые песни, но и ваш любимый голос. Всем самого доброго. Я вам рада.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио.

обаятельный и привлекательный с той стороны эфир. Это, конечно, вы бесценны моим. Хочется вас накануне Дня радио хвалить как-то особенно яростно, потому как все, что происходит в нашем эфире, происходит для вас и в вашу честь. У меня завтра не будет возможности поздравить вас лично, поэтому буду потихоньку вот такие точечные вливания организовывать нынешним вечером. Очень хочется надеяться на то, что вы в компании любимого русского радио также чувствуете себя превосходно. Ну, а я сегодня, если честно, позавидовал тем, кто умеет одним ловким движением руки отсекать весь негатив, который есть в жизни. Оказывается, для этого надо просто дать человеку выговориться и согласиться. И ваш оппонент сразу станет вашим другом. Вот, например, звонит мне классная руководительница моего сына и начинает говорить о том, что, кажется, ребенок разбил окно в школе и вообще не желает отмечать день взятия Бастилии. А вы так вежливо, сочувственно, да что вы, правда? И вот после такого полчасового одностороннего разговора учитель ваш лучший друг. Берите на вооружение. Задержка.

И вот ведь странное дело, когда звуки лета, ночи до рассвета и прочие, все звезды вселенной, это запросто. А когда сходи в магазин, сделай уборку, погуляй с детьми, выведи тузика, вот здесь начинаются некоторые проблемы. Удивительно, как наши мужчины легко клянутся в вечной любви и останавливаются где-то на простых бытовых моментах. Вам не кажется, парни, что здесь есть над чем поработать? Но мы со своей стороны пообещаем развить комплементарную сферу жизни, то есть будем учиться вас хвалить и еще раз хвалить, рассказывать о том, какие вы важные, нужные, потрясающие, лучшие на свете. Кстати, обучающее пособие вот прямо сейчас уже звучит в нашем эфире. Это очаровательная Согдиана «Позови». Одна из последних горячих вещиц певицы. Девчонки, слушаем, мотаем на ус, ну и при случае, конечно, используем. Кто знает, может быть, если мы станем больше хвалить наших парней, будет эффект.

0: тобой.
1: Новая песня на русском.
0: И если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Вроде по результатам недавнего опроса жители России чаще всего отдыхают в парках аттракционов, играют на бильярде или гоняют шары в боулинге. А желание спеть также, судя по всему, преследует многих, но этот список проведений досуга находится в самом конце списка. А знаете почему? Потому что все уже точно знают, что бамс включил любимое русское радио. И уже все хорошо, можно самому не петь, не стараться, ну или во всяком случае подпевать любимым исполнителям. Аня Семенович только что была здесь, одна из любимейших теперь моих музыкальных композиций. И если станет грустно, поймал себя недавно на том, что делаю уборку дома, и именно эту песню мурлычу под нос. Надо сказать, что получается, конечно, у меня не так хорошо, как у Анечки, но все-таки главное, чтобы сердце пело. Бахти подхватывает музыкальную эстафету. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Ну вот, как правило, эта тема возникает в семьях, где подрастают юные леди и джентльмены. Мне важно, как ты, мне важно, с кем ты. Ах, да, порыв маму взять, да и приехать забрать чудное чадо со дня рождения, с вечеринки потрясающей, где особи противоположного пола как-то непозволительно много планируют. А это совершенно нормально. С одной стороны, а с другой стороны, вспоминаю свои 14+, и понимаю, что меньше всего в это время я хотела бы видеть свою маму рядом. Что делать? Весна, пора любви, пора надежды, пора некоторых безумств. Главное, ребят, помните, безумства все сразу после того, как МЦКО, ВПР и всякие прочие сложные штуки будут написаны. Успехов вам желаю во всех начинаниях, но родителям по традиции крепости сил. Ребят, все будет хорошо. Надеемся на лучшее и слушаем русское.

0: новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русская.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат зафиксировал первую в этом году недельную дефляцию. Потребительские цены за 7 дней снизились хоть и ненамного, на сотые доли процента, но, как отмечают аналитики рынка, важна тенденция. Основной вклад в дефляцию внесли овощи. Так, огурцы за неделю подешевели более чем на 10%, помидоры на 7,5%. Также снизилась стоимость бананов, яблок и куриных яиц. В последний раз о недельной дефляции, в общем, снижении потребительских цен в стране Росстат сообщал в августе прошлого года. В Госдуму внесли проект закона о передаче МВД части полномочий по контролю за мигрантами. В частности, Министерство внутренних дел будет утверждать список профессий и высококвалифицированных специалистов, которым разрешение на временное проживание будут оформлять в упрощенном порядке. До сих пор такими вопросами занималось Министерство труда. Билеты на пригородные электрички начнут продавать в электронном виде. При этом не менее 50% билетов будут оформляться в виде единого проездного. Это следует из утвержденной правительством концепции развития железнодорожных перевозок, рассчитанной на ближайшие 10 лет. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, цифровизация и внедрение инновационных технологий помогут россиянам избежать очередей в кассах и у терминалов. В Госдуме поддержали идею проводить уроки на свежем воздухе. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре. Затем инициативу расширили на учеников более старших классов. В Госдуме отметили, что для этого больше всего пока подходит физкультура и окружающий мир. При этом не у всех российских школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на природе. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

Полина Гагарина недавно приняла участие в популярном телепроекте, где звезды поп-музыки бамсы и пробуют себя в роли настоящих рокеров. И если вы думаете, что хрупкая, как бабочка, Полина Гагарина почувствовала себя среди бас-гитары, скрипучей кожи как-то неуютно, скромно жалась к стене и опасалась этих опасных рокеров с длинными волосами, то нет, ничуть не бывало. Напротив, певица заявила, что выходить из зоны комфорта – это круто. Поэтому, дорогие мои, вдохновляйтесь примером, выходите из зоны комфорта, то есть из квартиры, потому как погода сейчас действительно стоит того, чтобы взять, да и прогуляться перед сном, причем сделать это с удовольствием. Но если у вас уже ночь глубокая, то можно хотя бы окно распахнуть и вдохнуть полной грудью дивный майский воздух. Вдыхайте полной грудью нашу разгородийную атмосферу, она действительно потрясающая, свежая и очень музыкальная. В ближайшее время хай-фай, потом Артик и Асти, ну и я, Юлия Калинина, останусь с вами до полуночи здесь, на русском. Каждому доброго вечера и доброй поздней ночи.

что, выживальте отличное словечко, чтобы обозначить определенный тип отношений. Это когда бумс, каждый день как на вулкане. Главное, чтобы этот поток страсти не захлестнул. То главное, основное, что заставило вас однажды посмотреть на этого человека влюбленными глазами. Дорогие мои, хотите романтики? Добавить, так сказать, положите вишенку на ваш любовный торт. Ничего проще нет. Я думаю, что после признания в любви в прямом эфире любимой радиостанции ваша вторая половинка буквально растает, как пломбир под июньским солнцем. Оцените метафору, хорошо, да? 916-003-105-7. Эти цифры вам обязательно понадобятся в часе следующем. У нас стол заказов 22 по Москве. Не забудьте, пожалуйста. До этого мгновения обещаю делить своим отличным и ставить хорошие песни. Дима Билан сейчас, Кристина Арбакайте и горячая новинка от Мари Краймбрери совсем скоро. Оставайтесь.

Да, вот так красиво все и начинается. Только один взгляд, только один волшебный поцелуй, а потом первое, второе, третье, компот. И ты должна полюбить мою маму от души и от сердца, иначе все будет плохо и даже еще хуже. Ох, дорогие мои, я надеюсь, что любви и романтики в вашей жизни семейной все-таки достает. И если вдруг не хватает, сами знаете, что нужно делать. Пригласите свою вторую половинку прогуляться. Вот так, чтобы рука об руку. Вечером майским, прекрасным, с ароматом сирени, глядя на луну, а может быть в глаза, то единственное, что составляет ваше счастье. Ну и, конечно, не забывайте друг другу говорить комплименты, хвалить. И помните, что то самое настоящее чувство, что соединило вас однажды, оно ведь не просто так появилось, правда? Берегите друг друга, мира и добра в каждый дом, в каждую семью.

0: Реклама на русском.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Пал, а скидывание в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: О, умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Лучший подарок – это деньги! Ни один человек не скажет «спасибо, но у меня уже такие есть». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Пожалуй, одна из самых ярких премьер «Золотого граммофона», который проходил в Санкт-Петербурге. И, конечно, ярчайший момент, я бы сказала так, профессиональный, начинающийся пока жизни очаровательной певицы Алисы. Ведь перед выступлением она вручила Александру Панайотову ключ. Александр тут же пошутил: это ключ от сердца или от квартиры? Алиса нашлась, а Алиса ответила весьма остроумно и сказала, что это ключ от большой сцены, который Александр как бы ей подарил. И я думаю, что вот эта песня «Бумажный змей», которая еще наших родителей вдохновляла на подвиги, на чудеса, на романтичное настроение, и в дне сегодняшнем найдет свое местечко, и сегодня слушается невозможно актуально. Не говоря уже о том, что дивный голос Александра Панайотова и нежный вокал Алисы стали просто замечательным отображением того таланта, той тонкости и красоты, с которой песня была когда-то написана. Ну что, все любимое на русском.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили аннулировать вид на жительство мигрантов, работающих в течение года менее 10 месяцев. Такие условия планируется распространить в том числе на иностранцев, которые работают у физлиц для личных и домашних нужд, не связанных с предпринимательством. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит дополнительно усилить контроль за иностранцами и их доходами. Депутаты рассмотрят проект закона в ближайшее время. Центробанк предложил изменить правила ОСАГО и возвращать водителям деньги за непригодившийся страховой полис. Это касается случаев, когда водитель купил страховку заранее, но решил отказаться от нее еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, отмечает газета «Известия». По проекту Банка России часть суммы можно будет получить обратно за вычетом расходов страховщика. Ранее на фоне возможных ограничений интернета водителям посоветовали возить с собой бумажный полис ОСАГО. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам туристические визы. За прошлый год их было оформлено более 620 тысяч, на 10% больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали Франция, Италия и Испания. Прошлой осенью Еврокомиссия утвердила новые правила, фактически отменяющие многократные шенгенские визы для граждан России. На этом фоне число таких мультивиз сократилось на 90%. Ну и последнее. В Центральной России до конца недели будет виден звездопад «Майские аквариды». Его интенсивность составит до 30 метеоров в час. Лучше всего звездопад наблюдать в предрассветные часы, сообщили в московском планетарии. «Майские аквариды» – ежегодный метеорный поток, рожденный пылевым следом кометы Галлея. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости. На ру.

0: сказкам. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, уже погрустила по поводу того, что завтра не смогу вас лично поздравить с Днем Радио, но, судя по нашим многочисленным мессенджерам, вас подбадривать никак не нужно. Вы уже сегодня начали поздравлять наш коллектив, и это действительно круто. Праздник наш с вами общий, потому как, еще раз оговорюсь, вся наша работа только для вас, только в вашу честь, уже более 3 десятилетий. Голоса любимых ведущих и самые яркие вещицы, которые на нашей российской эстраде когда-либо были представлены, они в нашем пересобраны, чтобы поднимать настроение, чтобы ваши сердца бились чаще. Ну а мы, скромные тружники пульта и микрофона, работаем для вас в режиме 24/7. И поверьте, скажу не только о себе, но и обо всех моих коллегах без исключения. Мы делаем это действительно от души. Хочу поздравить Никиту и Настеньку с маленькой годовщиной. Желаю любви, взаимопонимания, уважения друг к другу, ярких и частых встреч. Для любви нет расстояния. Цените каждую минуту вместе. Любим вас. Это душевно и красиво, пишет Юлия. Вероника присоединяется из Ставропольского края. Большой привет маме, привет брату, папе Леше. Всем желаю хорошего, удачного дня, чтобы было отлично. Ну а сейчас добрых, приятных снов. Дорогая Ника, я думаю, что если кто-то сейчас ко сну отходит, конечно, очень жаль пропустить наш стол заказов, но с другой стороны, 8 часов драгоценного сна превыше всего. Эльвире большой привет и также желаю доброй ночи и хорошего настроения. Дорогие мои, очень рад, что вы с нами. Оставайтесь на русском.

Конечно, как же иначе, только здесь, только на русском, только горячие приветы и поздравления от самых дорогих людей. Виктория Тори передает привет команде русского, говорит спасибо большое за то, что вы у нас есть, дорогая Виктория. Огромное спасибо вам за добрые слова, бесконечно рада, что вы вместе с нами. Ну а песня «Хороший в подарок» непременно прозвучит. Людмила Мельник по традиции Ставрополя передает привет мужу и папе Алексею. Пусть наступающая ночь будет безмятежной, чтобы завтрашний день был еще успешней. Доброй ночи, хорошего завтрашнего дня. Подпись традиционная, твоя бусинка. Люба Толкачева адресует свой привет замечательному парню Али. Люблю тебя, зайка. Добавляет любовь и по традиции передает привет городу Подольску.

давайте поднимем вечерние кружки чая за то, чтобы сиюминутные желания не портили историю большой чистой любви, которая, как известно, вечна. Людмила Агафонова-Белецкая пишет: «Прекрасного вечера, классного эфира, Людмила, с вами только так. И с наступающим днем радио всех вас, мои любимые, дорогие диджеи, музыкальные ведущие, ведущие службы новостей, вся команда русского радио. Спасибо, дорогая Людмила. Я надеюсь, что завтра мои коллеги поддержат эту поздравительную эстафету. Да что там, точно поддержат. И, как всегда, организуют поддержку в разных соцсетях. Но об этом не буду рассказывать. Пусть это будет сюрпризом. Еще раз, процветание верных слушателей, великолепных хитов, любви, взаимопонимания, уважение к руководству, что немаловажно. Обнимаю крепко, целую нежно. Навеки ваша Людмила. Дорогая Людмила, вы, как всегда, очаровательны. Огромное спасибо за то, что вы у нас есть. Александр Петров передает привет. Ну, для меня сначала отличного эфира. Саш, спасибо огромное. Александру Мартынцу большой привет. И Сергею Б. Пятому из Пскова. Мужики, пусть у вас все будет хорошо. Александр, вам и товарищам мои наилучшие пожелания. Берегите себя и самого доброго вечера. Привет, любимая русская. Поздравляю с прошедшим днем рождения племянника Нуржана. Вчера был этот праздник, а исполнилось парню 10 лет. Малика Абдикадирова поздравляет.

0: ты у нас здесь на русском, когда вас, дорогие мои, нет, все как-то не так. Доброй ночи, любимая русская. Хочу передать привет любимому человеку Павлу. Веселимся, счастливы. Согласна плыть по реке твоих желаний, личные границы только тебе, ласковый мой. Это, естественно, Юлия Дурова пишет. Хочу передать большой привет моей косточке Надежде. Очень тебя люблю. Это пишет Энна. Дарья нам пишет. Передаю привет любимому мужу Сереже. А мы сейчас занимаемся домашними делами, но уже скоро пойдем отдыхать. Также привет нашим пушистым деткам. Дарья, рассказывайте, кто у вас там в вашем семейном зоопарке? Мои кошки, если честно, в последние дни чувствуют себя не очень. Отопление пока еще не выключили, а погоды у нас стоят, ух, какие летние, почти июньские. Если честно, им жарковато. А еще Павлу Кучерову привет большой. Павел, очень рада, что вы сегодня вместе с нами. Павел сообщает, что... пусть и под занавес дня. Но все-таки отметим Международный день против диеты. Павел, я вот ничего об этом не знала, но как-то примазалась к празднику и сегодня отведала кусочек вкуснейшего шоколадного торта. Вообще ешь, что хочешь, и пусть все будет хорошо. Вот такие интересные праздники сегодня. Самые теплые приветы любимым друзьям. Дорогой Павел, я уверена, что друзья ваши бесконечно счастливы, хотя бы просто потому, что вы есть в их жизни. Юлия Галат из Пскова, большой привет и хорошего настроения. Настроение. Это Сергей на связи. Еще пишет Юлия. Хочу передать привет любимому парню Денису. Желаю ему доброго вечера и хорошего настроения. Вот как раз про любовь. Елена Терлеева подхватывает музыкальную эстафету. Люби меня, люби. Ну и далее по тексту. Дорогие мои, любви, счастья и настроения хорошего каждому из вас.
1: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: полюби. Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

что, дорогие мои, к вашим приветам снова. Давайте-ка еще раз поздравим замечательного парня Нуржана, которому вчера, 5 мая, 10 лет исполнилось. Малика Абдикадирова попросил пожелать здоровья, учиться только на пятерке и всего самого хорошего. Николай Алюнин нам пишет: хочу передать привет и пожелания отличного эфира всему коллективу Русского радио. А также большой привет однокласснице Елене Кургузовой, и ее поздравляю с днем рождения. Кстати, всех новорожденных этого дня, 6 мая, давайте-ка поздравим еще разочек и пожелаем всего самого хорошего. Дорогие мои, крепкого здоровья, счастья, радости, моря, удачи, ну, соответственно, дачу у моря, а как же иначе, финансового благополучия. Вместе с Николаем пожелали мы всем новорожденным, в частности, Елене Кургузовой. Екатерина Сергеева пишет из Переславля-Залесского: большой привет мужу Никите, а также всей моей семье. Хочу сказать, что я вас очень сильно люблю, желаю успехов, радости и любви. Катенька, я уверена, что ваши близкие от вас тоже без ума, ничуть не сомневаюсь, что вы лучшая на свете. А мужчина с красивым именем Эдем нам пишет: хочу передать привет коллегам в город Симферополь, тестомесу Свете, а еще формовщикам Светлане и Екатерине, вы лучшие, продавцам Наталье и Елене большой привет, ну и, конечно, всего самого хорошего. Эдем, вам и коллегам доброго вечера, нескучной ночи.

0: выглядит как настоящая звезда, и каждая ее премьера с нетерпением ожидается многочисленными поклонниками. Это очаровательная Ивка «Без тебя» только что здесь, на русском. Ну и как-то так получилось, что исподволь выполнил музыкальную заявку очаровательной Натальи Вячеславовны. Вот что она пишет. «Всем привет, меня зовут Наталья. Едем сейчас с мужем Николаем в машине. Передайте, что я его очень люблю. Николай, Наталья от вас без ума. Это я вам по секрету сообщаю. И еще она лучшая девчонка на свете. Поэтому не выпуская руль, но все-таки постарайтесь как-то обнять. Ну или припаркуйтесь и обнимите. В общем, вы знаете, что нужно делать». А еще Наталья говорит: «Хочу сказать большое спасибо за сегодняшний вечер. И еще раз я тебя люблю». Песня романтичная, собственно, для вас уже прозвучала. Наташенька, вам и вашей второй половинке самого прекрасного вечерка. Лилия Нажимова сообщает: «Хочу передать привет самому замечательному мужчине Лукину Эдуарду. Ты супер, у нас все будет хорошо. И какой прекрасный сегодня вечер». Лилия, не могу не согласиться. Маша Лебедева из Санкт-Петербурга: «Большой привет, Машулечка, вам всего наилучшего, ну и гордо традиционный сердечный».
1: Стол заказов русского радио.

0: слушает страна.
1: Милая, милая, а сердце битое стекло снова полюбило, снова не то.
0: Русское радио.
2: Русское радио. Держи, держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь, держи.
0: Только любимая.
3: Все прошло для того, это и прошлое, все равно я запомню лишь хорошее.
0: Только лучшее.
4: Это сейчас веселый свеж, мрачный летит карты.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российский МИД призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева. Как заявили в ведомстве, вооруженные силы России могут нанести удар по украинской столице в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы. Ранее Министерство обороны сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь Дня Победы. В ответ украинский президент Владимир Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые продукты. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились более чем на 10%. Это произошло благодаря соглашению с поставщиками и магазинами, отметили в ФАС. Сильнее всего снизились цены на помидоры, более чем на треть, а также на творожные продукты, картофель, лук и сметану. Больше всего социально значимые продукты подешевели в Вологодской области и Алтайском крае. В Госдуме предложили создать в России государственный алиментный фонд, чтобы родители, воспитывающие детей в одиночку, гарантированно получали деньги, даже если другой родитель уклоняется от выплаты алиментов. По задумке авторов инициативы, государство будет перечислять деньги на ребенка из средств фонда, после чего взыскивать потраченные суммы с уклониста, включая дополнительные штрафы. В завершение о спорте. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Матч на «Спартаковской арене» завершился победой хозяев со счетом 1-0. Для ЦСКА эта игра была первой после увольнения с поста главного тренера Фабио Челестини. Теперь «Спартаку» в суперфинале Кубка предстоит встретиться с сильнейшим из противостояния «Краснодар-Динамо». Этот матч состоится завтра. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире Русского радио встречайте Юлию Калинину.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, по традиции этот час начинаю с благодарности каждому из вас за дивные поздравления с наступающим нашим с вами общим большущим праздником, с Днем Радио. Буквально часик с небольшим осталось до того момента, когда бум-бум, прозвонят куранты, если угодно, и начнется самый главный наш радийный день. А где-то этот праздник уже наступил, в зависимости от того, который час в вашем городе, либо доброго позднего вечера, либо доброй ночи, либо доброго утра. Оставайтесь здесь, на русском, я обещаю этот час провести с вами душой и телом. И да, сделаю все возможное, чтобы настроение наше с вами общее было на уровне. Чай вдвоем, Ханна и Юлия Паршут. В ближайшее время постараюсь также, бесценные мои в окончании этого часа, с любовью и радостью встретить моего коллегу Артема Сорокина. Он с вами проведет ближайшую ночь с полуночи до 7 утра.

Я надеюсь, что никакой соли на щеках не будет, а будет только хорошее настроение, улыбок как можно больше, ну и еще раз отличных майских праздников. Кстати, психологи говорят о том, что нам с вами необходимо просто гулять под цветущими деревьями, потому как именно такое времяпрепровождение нас с вами успокаивает, а вдыхая аромат цветущих яблонь или вишен, мы с вами обретаем то самое душевное спокойствие, без которого жить решительно невозможно. В общем, намасте, сложили две ладошки и продолжаем жить дальше. Кроме всего прочего, если собираетесь в ближайшее время отправиться на природу, знайте, что есть гламурный кемпинг или глэмпинг, как его называют, особо прокачанный товарищ. Это когда вы живете в лесу, но со всеми удобствами. В общем, как бы вы ни собирались провести ближайшие майские праздники, проводите их вместе с любимой музыкой, которая всегда есть на русском.

вот с ребятами в вечернем шоу вчера обсуждали как раз любимых исполнителей, первые CD-диски, кассеты, которые появлялись в личной фонотеке. И да, конечно, не могла сказать про несравненного Дмитрия Юрьевича Маликова. С каким же удовольствием мы с девчонками слушали первые записи, обменивались видео. И да, это было настоящее чудо. Друзья мои, я надеюсь, что любимые песни, которые звучат здесь, на русском, неизменно

Как дивно рифмовать мартини и бикини, это надо уметь. Дорогие мои, хочется вам пожелать, чтобы все необходимое для качественного отдыха непременно случилось с вами в эти майские праздники. Ну а что касается синего цвета, я вот сейчас посмотрела, да, нам с вами определенно не помешает в наши интерьеры, в интерьер наших квартир внести какие-то синие детали, потому как именно этот цвет развивает спокойствие и уравновешенность, эмпатию, заботу о других, честность и стремление к искренним отношениям. Согласитесь, всего этого не хватает. Но если вы пока не собираетесь делать ремонт, хотя, по-моему, весна, время обновлений, может быть, да, было бы неплохо. Просто слушайте русское радио и вместе с нашей музыкой оживайте вновь и вновь, каждый день. Ловите самое позитивное солнечное настроение. Я, Юлия Калинина, и все мои коллеги без исключения поздравляем вас с наступающим днем радио. Бежим в новый день!

0: самом деле говорят, от судьбы не убежишь. И если ты однажды выбрал дело своей жизни, оставайся с ним навсегда. Напротив меня сейчас сидит человек, который тоже меня в этой мысли поддержит, я уверена. Потому как много лет назад, Артем, ну-ка скажи, сколько-сколько?
1: 23 года назад я пришел на радио, в 2003 году. Привет, Юля.
0: Привет,
1: давно.
0: Это Артем Сорокин, для тех, кто не знал. Хотя я думаю, что с первых нот этого волшебного голоса вы уже поняли, что это ваш любимый
1: ведущий. Захвалила. Друзья, да, действительно, наступает День радио. Для нас, радищиков, ну, просто священный день. Мы действительно обожаем его, любим, друг друга поздравляем разными шуточками, прибауточками, которые, может быть, даже в нерадийном цеху не поймут. Да. Но, тем не менее, вот каждый раз, знаете, как на Новый год все друг другу шлют поздравления. Да. Мы, радищики, вот 7 мая то же самое делаем в этот день. Так что для нас это особенный праздник. Вы нам скажете приятные слова, и мы вам тоже скажем сегодня приятные слова. Вы уже вот наступивший день.
0: Это, безусловно, здорово, что вот ты к этому готовишься. Я тебе скажу, что слушатели наши уже подогреты. Я сегодня в столе заказов массу поздравлений получила. И почему я вот сейчас об этом вспомнила? Потому что накануне Дня радио мне хотелось бы поздравить именно тебя, Артем. Потому что ты в моей жизни тот самый человек, с которым я работаю, ну, почти уже 20 лет в этой сфере, в радийной.
1: Да.
0: Так или иначе мы с тобой с перерывами,
1: с
0: промежутками,
1: да.
0: Но тем не менее.
1: Знакомы долго, да, действительно. Я тоже тебя хочу поздравить. И рад, что такая радиоласточка есть в моей жизни.
0: Ой, я тоже очень рада, что ты есть в моей. Я тебе желаю творческих успехов, лучших на свете слушателей, только уверенного приема, и пусть всегда все будет хорошо.
1: И пусть микрофонная ветрозащита всегда будет чистой.
0: Да, безусловно. Я тебя поздравляю еще раз. Друзья мои, вас благодарю за добрые слова, которые сегодня прозвучали. С наступающим праздником еще раз. Ну и обязательно встретимся в ночь с пятницы на субботу, прямо на старте 9 мая. Поприветствую всех вас. До скорого. Пока.
1: Пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях связи и интернета 7 мая. Такие сообщения клиентам разослали крупнейшие российские операторы. Компании указали, что в преддверии майских праздников, кроме интернета, может быть ограничена отправка и получение СМС-сообщений. Похожие сообщения получили накануне клиенты онлайн-кинотеатров. Правительство разрешило россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или онлайн. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сетей связи прежней компании. Далее о спорте. В континентальной хоккейной лиге определился второй финалист. В решающий раунд пробился ярославский «Локомотив», который в 7-м матче серии одолел омский «Авангард». Встреча закончилась во втором овертайме. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. Первым финалистом турнира стал казанский «Акбарс». Финальная серия КХЛ начнется 11 мая в Ярославле и продолжится до 4 побед. В завершение любопытная кинематографическая статистика. Исследование показало, что актеры в среднем старше своих персонажей в кино на 7 лет. А наибольшая разница в возрасте между артистами и героями наблюдается в подростковых сериалах. В итоговую подборку вошло почти 300 фильмов и около сотни сериалов, снятых за 100 с лишним лет. Аналитики проанализировали 1400 актеров и 1600 сыгранных ими ролей. В 65% случаев оказалось, что актеры в реальной жизни старше своих персонажей. Курс юаня на сегодня 10 рублей 99 копеек, доллар 75.22, евро 88.06. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: помните, насчет «Надоело»? Была еще такая старая песня со словами: «А я не поехал, я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет». Это «Когда надоело», как только что спела Ольга Серябкина и группа «Серебро». Когда нам все надоело, мы с вами включаем «Русское радио». Ведь правда, друзья? И вообще мы включаем радио. И каждый день, 7 мая, мы отмечаем День радио. С праздником, дорогие, с нашим общим праздником. Ну что, пожелаю чистого сигнала, великолепных передач, любимых голосов, лучших песен, ну и, конечно, настоящего музыкайфа, который каждый день на русском радио с поповым днем, как называем его мы, радищики. А сегодня весь день вы будете поздравлять нас, а мы будем поздравлять вас. И все это, конечно, в обертке лучших и любимых хитов. Начнем мы с Джонни, «Не смогу забыть», с праздником, и Сорокин далее с вами.
1: Артём Сорокин на русском радио.
2: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить тебя за то, что...

интересно, летит радиосигнал. Конечно, и в космос он тоже летит. Летит в бесконечность, достигает каких-то точек во Вселенной. А может быть и так, что через тысячи, миллионы лет, друзья, кто-то будет слушать вот отзвучавшую песню, эту мысль, которой говорю я в данный момент, Сорокин, на русском радио. А может быть и слушает сейчас эту мысль благодаря радио. Но мы об этом не знаем. Вот я так скажу. И все благодаря такому чудесному изобретению, как радио. Знаете, спасибо всем, кто был причастен к

0: вот как-то лет 8 назад елка же Елизавета Иванцыф была названа самой ротируемой артисткой десятилетия в России на российских радиостанциях. Общее количество ротаций ее песен превысило несколько, ну, десятков миллионов. И тогда она отметила, что вот в тот момент, когда радио как таковое перестало быть для нее абстрактной студией в условном домике, превратившись в живых людей, она искренне полюбила радио. Ну, конечно, когда радио тебе приносит и славу, и популярность, и узнаваемость, и вообще возможность представлять новые песни, естественно, ты начинаешь его любить. И, конечно же, мы живые. Конечно, мы ни в каком не условном домике. Мы для вас, мы с удовольствием ставим все эти песни, мы вас обожаем, друзья. И все это делается для вас. И, конечно, в День радио хочется об этом говорить, говорить и говорить. Да, мы живые, и мы вас любим. Ну что, давайте отмечать День радио и мысленно, и, конечно, словами, и действиями лучшие песни для вас сегодня.
1: Артём Сорокин.

0: Что слушает страна?
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же мы?

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Да уж, с изобретением радио мир точно стал большим и большим. И, конечно же, самолет, про который спела Валерия, и день радио тоже можно связать через использование радиосвязи в авиации. Радиоволны применяются в навигации, в авиации, спутниковой связи и других системах, что делает их важными для обеспечения коммуникации в полете. Ну и давайте вкратце, друзья, напомню, как вообще произошло сие изобретение. В 1895 году Александр Попов создал радиоприемник на основе Когерера и 7 мая того же года продемонстрировал его на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге, а в 1896 году он впервые передал радиосигнал, было сообщение со словом «герц» на расстояние в 250 метров. Ну, а все остальное уже история, что было до и что было после, можно, конечно же, приплюсовать сюда достижения и Маркони, и других физиков. Ну, я воспринимаю это, знаете, как такую одну большую скалу под названием радио. И здорово, что у этого есть отдельный день. С праздником, дорогие! Здорово, что мы с вами вместе на русском радио!
0: 7 мая. День радио. Русское радио. Принимаем

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское

0: Артур Пирожков, все в своем репертуаре на русском радио. Дон Жуан. Ну, с одной стороны, понятно, что это пародия на таких пафосных мужчин, которые занимаются самолюбованием. В реальной жизни Александр Арева, к слову говоря, очень даже скромный, семенин, любит свою жену, любит своих детей. И вообще, мне кажется, самый красивый мужчина, он определяется не по словам, а по делам. Сказал, сделал. Сказал, как отрезал. Не всегда это получается, но мы, мужчины, все-таки будем учиться. Женщины, милые, сделайте нам снисхождение. Не всегда все у нас получается идеально, но мы будем стараться. Мы вам искренне это обещаем. И Артур Пирожков в своей такой пародии, мне кажется, только уколол вот таких вот донжуанов, вечных донжуанов, которые занимаются самолюбованием. Вот прямо сейчас у нас, например, Ваня Дмитриенко. Скромный, обаятельный и очень красивый голос у него.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: тут или там, здесь или не здесь, все подходим к радиоприемнику. У нас тут на русском радио в следующем часе много вкусненького. Эй, птичка, летим со мной, там много вкусненького, праздничного. В следующем часе, конечно же, стол заказов русского радио, традиционный, ночной. Ну, у нас ночной, у вас уже утренний, но, тем не менее, сегодня праздник, сегодня день радио, 7 мая. Мы очень всегда радищики в таком воодушевленном состоянии, поэтому, друзья, поддержите нас, скажите какие-нибудь хорошие слова, а мы в ответ с удовольствием поставим лучшие любимые песни, передадим привет и поздравления кого-нибудь с днем рождения, поздравим с юбилеем, ну и просто в целом с тем, что у нас скоро вторая порция маевки. А час 47 в столице, русское радио, в следующем часе стол заказов, уже пишите, +7 916 003 105.7, это наши мессенджеры. Артём Сорокин.
1: Артём Сорокин на русском радио. А если

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире средства массовой информации Space FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 декабря 2011 года. Регистрационный номер ЭЛТУ-78010-34.
1: Возрастное ограничение радиоканала старше 12 лет.
2: Каждый день спасибо за внимание к русскому радио, за доверие, за обратную связь, которую вы обычно подтверждаете в столе заказов. Желаю вам хорошего нас в жизни. Не только звучание русского радио, но чтобы все вот вокруг вас, в работе, в делах, в других сферах хорошо звучало. Пусть любимые волны русского радио всегда находят вас, а музыка и, конечно, новости поднимают настроение, а не ухудшают. Вот это, кстати, важная мысль, чтобы новости поднимали настроение, а не ухудшали. Ну что, стол заказов начинается. +7 916 003 105.7. У нас, конечно, в этом часе поздравления с Днем Радио и с вашими личными праздниками, не только Днем Радио единым им. И начинает у нас такое послание, это Саглара пишет. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Русское Радио. Вы дарите людям голос эпохи, соединяйте сердца звуком. Желаю, чтобы эфир всегда был чистым, а творческие идеи были просто рекой лились. Пусть ваш голос звучит гордо и уверенно, принося радость тысячам слушателей во всем мире. Саглара, спасибо за это замечательное сообщение. Поздравляю вас всех с Днем Радио. Здоровья, всех благ. Азаров Андрей. Дальше. Привет. Это написала Людмила Засурийска. Спасибо за эфир. Поздравляю с Днем Радио всех ведущих. Спасибо вам большое за позитив. Желаю всем здоровья и удачи, радости, мира, добра и гармонии. Ну и традиционное пожелание для своих пациентов. Желаю удачи, пишет Людмила.

Степановичу Попову отдельное спасибо. С днем радио. Русское радио.

0: заказов русского радио.
1: Так, у нас тут география действительно приличная. Анатолий из Красноярска пишет: «Доброе утро, Русское радио. Поздравляю вас с праздником, с Днем радио. Желаю удачи и процветания. Привет своей семье, а также огромной и любимой моей родине, России и россиянам». Анатолий из Красноярска, русские не сдаются. Так, смотрю сообщение из Далласа. Кристина пишет: «Артем, обожаю ваш голос и поздравляю с праздником». Кристина, просто супер комплимент. «Всех ведущих с праздником. Сейчас еду на встречу с друзьями в бар и, как всегда, слушаю вас. Всем отличного вечера». Кристина, вам тоже отличного вечера и хорошо посидеть с друзьями в баре. Так, сообщение прилетело традиционно из Германии от Алекса. «Сегодня с днюшкой поздравляем русскородийную братву. От всей души мы вам желаем красиво, борзо кайфануть», пишет Алекс. «Алекс, телец ваш знак, а значит что? Все будет очень хорошо. Всех с днем русского радио от Алекса, Алисоньки, котиков Михея и Мирона. Спасибо, Артем, всех Влад, братишка. Конечно, я не мод, склепал сегодня все, что смог. С праздником. Алекс, по-моему, получилось даже не хуже, чем у мота. Спасибо большое».

Стол заказов на русском радио продолжается. Пишет Ленуся из Кирова. Привет, передаем вам большой привет из праздника. Вас желаю жить в ритме веселья, оптимизма, успеха и радости, процветания. Передайте привет всем работающим в ночную смену. Спасибо, что радуете нас, город Киров. Ну, конечно, передаем привет всем, кто работает в ночную смену. Лично от меня пожелание, знаете, бывает, что в ночную смену, ну, так вот заболит голова как-нибудь, ну, не вовремя. Или, не знаю, там, где-нибудь под ребром потянет, и думаешь, так, мне еще надо доработать эту ночную смену, а у меня голова болит. Поэтому, дорогие ночники и ночнушки, если у вас что-то сейчас болит, если вам как-то физически не очень, ну, я желаю, чтобы поскорее ваша ночная смена закончилась, и вы уже поскорее пошли отдыхать. Так, Анатолий пишет: привет, Русское радио, поздравляю с праздником, с Днем радио. Светлана, с праздником, спасибо, что вы есть, успехов и процветания. Эфир Русского радио всегда заряжает на весь день, так держать. Светлана из Забайкалья. Здравствуйте, дорогое Русское радио, поздравляем с Днем радио, слушаем вас каждый день, на даче, дома, в машине, везде, где ловит. Желаем успехов и процветания. Иркутяне, мы вас любим. Так, смотрю дальше. Доброе утро, любимое Русское радио. Передаю большой привет своему мужу, который очень далеко от меня. Сережка, мой любимый, я люблю тебя. От Олеси сообщение. И своим девочкам, они безупречные. Хорошего дня, отличного настроения. И всем тем, кто едет на работу или просто пьет кофе, слушает Русское радио. Всем хорошего настроения и удачи от Олеси.

0: Заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот от Светланы аргумент такой. Мои хорошие, от всей души поздравляю всех вас. Ребята, вы лучшие. Без вас жизнь была бы невыносима, пишет Светлана. Все песни, которые вы ставите, только любимые. Только для вас любимых. Только от нас, для вас, ну и так далее. Ну вот аргумент про то, что жизнь была бы невыносима без русского радио. Но это прям сильно. Это прям сильно. Это прям серьезно уже. Так что, Светлана, спасибо вам большое. А с праздником, зубры русского радио, русском радио за здравный стакан. Да, это тоже серьезно. Привет вам, Сашка Хам. Доброе утро, русское радио. Татьяна пишет. Хочу поздравить своего любимого мужчину, экс-ведущего радио Уссурии Виталия Рябинина с профессиональным праздником. Я тобой горжусь, люблю тебя, восхищаюсь твоими талантами и умениями. Ты мой цветочек. Как это красиво звучит, как это мило. Твоя Танюха не только... Мужчины могут называть женщину, что ты мой цветочек. Но и женщина может сказать мужчине, ты мой цветочек. Как-то мило, как-то приятно. Пишет Диана. Здравствуйте, Русское радио. Передаю привет всем моим любимым иркутянам, Кириллу, маме, соседям. Едем сейчас все вместе. Отдельно прошу поздравить мою любимую мамочку Олесю от Дианы. И скажите это, пожалуйста, по русскому радио. Сказали с удовольствием, сказали.
0: Новая песня на русском.
2: Музыка моя. Это ты, в сердце про тебя хиты.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

0: связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 декабря 2011 года. Регистрационный номер ЭЛТУ-78010-34.
1: Возрастное ограничение радиоканала старше 12 лет.
2: Далее. Радиоканал «Русское радио» для детей старше 12 лет.
3: Ты на

Это черный чай, поэтому, надеюсь, я не один. Надеюсь, нас много таких, кто готов сейчас выпить чашку чая на работе или где-то в движении, в пути. Смотрю, что у нас происходит на странице ВКонтакте. Дорогой Русское радио, с профессиональным праздником, пишет Анна. Всех благ вам. Спасибо, что вы есть. Мы вас очень любим. И с вашей помощью хотим поздравить с юбилеем нашу очаровательную подругу, одноклассницу Лего Людмилу. Будь всегда здоровой, счастливой, радостной, любимой. Пусть все будет хорошо. Твои одноклассники, от всего сердца поздравляем. Привет, вселенная! Под названием Русское радио вы первые, мы первые, единственные, простите за капслок, Алексей, не страшно. Но в праздник именно так хочу поздравить всю корпорацию РМГ с нашим праздником. В первую очередь вас, Артем, Юлию Калинину, вечному Дмитрию Лебедеву. Давайте не будем перечислять всех ночников. Вы мои самые родные, утренние крутыши, плюс Лену Журавлеву, перчики. Вечернее шоу во главе с легендой Пряниковым, всем-всем-всем, новостника РСН, всем тем, кто остается за кадром, от Попова до нашего родного. Ну и еще хочу выделить уже родного Филатова, это тот диджей, который в 13-м поверил в меня и доверился. Спасибо, Дима, прости за фамильярность. 13 лет спустя могу сказать, что мой первый шаг в сторону был золотой дорожкой, которая скоро станет для меня платиновой. Я к этому стремлюсь. Алексей, большое спасибо за такое чудесное сообщение.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, друзья, время-то летит, летит время. Виктория пишет: доброй ночи, Артем. Хочу передать привет компании Асса Медика, бригаде номер 1 и 2. Уважаемые коллеги, прекрасного всем настроения. Хорошо отработать ночную смену. И хочу поздравить Русское радио с Днем радио. Процветания и успехов. Знаете, вы лучшие. Колесник Виктория, Беларусь, Минск. Большое спасибо, Виктория. Людмила пишет: доброй ночи, Тема, с праздником, родные мои любимые музыкальные диджеи, ведущие новостей, процветания, любви, уважения друг к другу, самых верных радиослушателей, добра, великолепных хитов и самых крутых артистов. Обнимаю, люблю, целую нежно каждого, ваша навек, Людмила. Ну вот Людмила, например, она, знаете, слушает русское радио очень-очень много лет. Десятилетий, я бы даже так сказал. И вот как здорово, что рядом с нами есть такие преданные слушатели, которые идут по жизни с нами, меняются вместе с нами, присылает нам подарки. И вам, друзья, огромная-огромная благодарность. Ольга пишет: с днем радио вас. Передаю привет своей коллеге Жирикенский ГОК Корниловой Кристине. Это Оля. Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет своим коллегам из Мега Яблока, Симферополь, Наташе, Лене, Светулику, Эдемчику, Катюше. Желаю вам быть всегда в добром здравии. Встретимся через 4 дня. Ура!

0: Музыкальные сообщения в праздничном столе заказов Русского радио. Еще раз всех поздравляем с Днем радио, друзья. 7 мая, важнейший день. Так, Екатерина пишет всем, кто трудится ночью. Хотелось поздравить вас с праздником, с Днем радио. Всем привет. Юлия Воскобойникова. Хочу пожелать хорошего дня моему мужу Никите. Надеюсь, все наши мечты сбудутся. Юлия, уверен, что все сбудется. Мария Олеговна. Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет своему мужу Алексею. Елена Русина, Артем, все, кто работает на Русском радио, вас поздравляю с Днем радио. Музыка моя – это вы. Исполнение желаний, высот в профессии, счастья и удачи. Елена из Екатеринбурга. Елена, большое спасибо, что вы с нами. Привет, Русское радио, привет, любимое радио. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Это Марина Шевченко. Желаю процветания и еще, чтобы и дальше много-много лет вы радовали нас своим вещанием. А также хочу поздравить своего брата Сергея. Это его праздник. Он закончил Рязанскую радиоакадемию, и у них, у выпускников, традиция встречаться в этот день. Но когда же еще? Всем хорошего настроения. Марина, Сельцы, Рязанская область. Ох, поздравления это вашему брату тоже передаю. Все, друзья, стол заказов, увы, завершается. Следующий стол заказов уже днем. Пока же я, Сорокин, готов поставить для вас лучшие и любимые песни. И спасибо большое, что вы здесь с нами. С праздником!
1: Артем Сорокин на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.